0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер Ту-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Пилоту.
1: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
2: Здравствуйте. Местное время 5 часов 42 минуты. Доброй ночи.

0: усы. В Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: Представляете, в 30-м году.
1: Утро.
2: Добрый день, Александр. Павел.
1: Привет,
2: такой Паша. Вопрос. Потеря Тига 7 Pro Max с двигателем 1.6.
1: А что с ним?
2: Ага. Я хотел с тобой проконсультироваться. Вот, но у него написано на бензобаке, чтобы он на 92-м заправлять. А дилеры как бы рекомендуют 95-м. Вот хотел как бы твое мнение узнать. Можно ли его все-таки 92-м заливать?
1: Ну, тут видишь как. На постоянку я бы, наверное, не советовал. Объясню почему. И почему дилеры чаще всего советуют 95-й заливать. Потому что трудно будет потом доказать, что ты залил по октановому числу именно 92-й. Потому что по факту на многих заправках, если вот на поверку, да, брать лабораторные исследования, проводить, присутствует, ну, во-первых, напомню, до середины следующего года людям разрешено наливать вообще Евро-2. То есть, грубо говоря, то, что ты получишь, это не 95-й, а может быть, в лучшем случае, 92-й по октановому числу. А может быть и вообще 85-й. То есть, что ты туда льешь сейчас по факту, можно проверить только, когда ты подойдешь к заправщикам и посмотришь паспорт топлива. То есть там хотя бы понятно будет по количеству грамм серы, которые содержатся, что это за топливо такое. И если это число больше 15, а то и 20, то, наверное, я бы это топливо заливать в турбированный двигатель не стал. Но в случае, вот, когда люди заправляются на заправках no-name, я не говорю про ведущих операторов, на самом деле я вот чекаюсь постоянно, то есть я заправляюсь и там, у разных операторов федеральных, смотрю постоянно на документы, пока все норм, то есть вот у меня вопросов нет. Но я заливаюсь 95-м, тоже езжу на турбовом моторе, тоже китайском, но сделана вот такая рекомендация, наверное, все-таки в первую очередь для того, чтобы ты на нонеймовской заправке, черпанув там, допустим, 92-й, себя в грудь там не бил, волосы на всех местах не рвал. Можно зимой заправлять 92-й, я заливал, было такое, потому что, ну, там тоже была ситуация, когда не было другого топлива, а надо было срочно. Ничего страшного не случилось, двигатель себя не выплюнул. На постоянку, наверное, я бы не стал, почему? Потому что динамика не та, расход выше, ну, и много еще других факторов, которые могут повлиять. А так различно,
2: спасибо.
1: Ну,
2: спасибо, Александр.
1: Да не за что, удачи тебе, благодарю. Следующий звонок принимаем. 237-104, хотите озвучить свой вопрос, звоните. Если хочется что-то добавить к нашим разговорам, тоже добро пожаловать. Алло, привет. Доброе утро.
3: Да, Александр, доброе утро.
1: Да, привет, привет.
3: Скажи, пожалуйста, а Сузуки Лиана дизель. 2004 год.
1: Вот сейчас подоставили, вот все нафталиновые варианты, главное, чтобы дизель, да, все подоставали.
3: Да, а там ездил пенсионер на дачу, там пробег что-то 50 тысяч.
1: Слушай, если пробег маленький, да, но ты же понимаешь, что эта машина, она не просто морально устарела. Ей 22 года. Так, на секундочку. А там могут... Вот знаешь, я просто один раз... Мы брали машину, которая простояла в гараже 10 лет. На ней вообще никто не ездил. Ее вроде как законсервировали, все нормально. То есть по ЛКП вопросов никаких, по салону вопросов никаких. Начали поднимать. Прикинь, рычаги выпадают уже. То есть сайлентблоки рассохлись настолько, что рычаг просто болтается. И вот тут, ну, просто надо ревизию навести, что с ней происходит, с этой машиной. Если это действительно такой достойный вариант по цене, с маленьким пробегом, один владелец, который на ней практически не ездил, можно брать. Но с учетом того, что она не сильно поднимется-то в цене. Она и не будет расти, это старая машина, она уже как бы по сравнению со всеми остальными выглядит, ну, не то чтобы архаично, а как гость из прошлого, но при этом она достаточно вместимая, достаточно проходимая для своей платформы, офигеть какая надежная, и еще и на дизеле.
3: Вот. Ну, главное, чтобы ездила, продавать ее уже не придется, я думаю.
1: В смысле, ты на ней планируешь прям все, закончить свою карьеру за рулем?
3: Нет, у меня там Мерседес, мне просто, что пока бензина нет.
1: А, ты чисто так перехваточку?
3: Да, да.
1: Слушай, а если не секрет, сколько бюджет вот такой покупки для того, чтобы пока бензин проблемный, ты заправлялся на дизеле? Ну, просто понять.
3: 400.
1: То есть 400 тысяч ты готов потратить для того, чтобы просто иметь дизельный вариант и в любой момент жахнуть на ней, да?
3: Да, и чтобы кофе вечерами на заправке пить с хозяевами БМВ, когда они дизель тебе заправляют.
1: Слушай, так мне кажется, 400 тысяч, если разложить на поездки на такси, ты можешь ездить спокойненько года полтора, наверное, за полтора-то года наладится ситуация с бензином. Ну, это мое мнение, конечно. Можешь...
3: А у нас это дальние пробеги просто бывают.
1: А, ну, если за город, тогда понимаю. Спасибо тебе, да, интересно.

0: Благодарю за звонок. Еще успеем быстренько один принять. 237-104. Быстрый вопрос, быстрый ответ. Ну, как, слушайте, вот эту ситуацию вообще анализируют? Видите, есть люди, которые в качестве брелка так на всякий случай машину покупают. Своя есть, другая, а эту так берут. Ну что там? Алло, доброе утро.
1: Доброе утро, Александр.
0: Да, привет.
1: Хотелось бы узнать ваше мнение про относительно Subaru Forester 23-го года, 2 литра гибрид. Из Японии.
0: Слушай, из Японии, да, цена вопроса достаточно высокая, поэтому давай сразу. За эти деньги едет, ну, весьма посредственно, но при этом это гибрид, при этом это полный привод, при этом это вместимость, да, как бы легендарные истории и прочие такие вот всякие радости. Ну, современный интересный автомобиль. Но вот по электронным плюшкам, по настройкам различным, за эти деньги можно очень шоколадный вариант притарабанить. Да, конечно, это тоже будет не дешевый сегмент. Но есть ребята, которые просто смотрят на это, на все, и считают деньги. И я тоже тут недавно посчитал, что, в принципе, бюджет вот такой покупки, ну, это относительно новый автомобиль, да, не гибридный, вот, и не японский, а китайский, но при этом он будет гарантийный, при этом он будет многопроходимее и много-много других всяких плюшек, включая русификацию. Что будет конкретно с этой установкой, как ее ремонтировать и надолго ли ее хватит, вопрос открытый. Минусы: инфраструктура отсутствует в том количестве, в котором хотелось бы, запрещено устанавливать, если только в твоем жилом комплексе, там это не согласовано, на паркинге зарядные устройства. Если у тебя есть своя инфраструктура, свой дом, на зарядка на работе, да пожалуйста. А если у тебя этого нет, с гибридом сейчас, особенно с такими вот современными, я бы, наверное, дела не имел. Дешевые варианты будут, но, наверное, не в этом году, может быть, попозже.
1: Угу. Ну, дело в том, что не подзаряжаемый вообще.
0: Ну, я и говорю, что он, видишь, как бы есть гибридные схемы, которые подзаряжаемые, есть неподзаряжаемые, последовательные, параллельные там и так далее. То есть, как бы, если это вариант вот такой, как у Тойоты, ну, вопрос только возникает один. Насколько это надежно? Будет ли это надежно? Потому что Тойота оказалась надежнее всех.
1: Ну да, согласен.
0: Спасибо тебе за интересный вопрос. Удачи. Благодарю вас, друзья, за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Реклама спонсора.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Реклама.
2: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
3: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Сломался вариатор на Ниссане. ДСГ на Фольксвагене пинается. Автомат на Тойоте встал. Не тяните с ремонтом. Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8 800 770 0202.
2: Июль рекомендуют самым близким. А теперь июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзуфской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейдин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл» июль. Гурзуфская, 63. Акция до конца сентября этого года.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
2: Учитель, как вы мудры.
1: Да это не я. Мне в букете сказали.
2: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
1: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
3: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8300-308-48.
4: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
5: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Катапульта. Ба-бах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 7:47 в Екатеринбурге.
3: Внимание, дорогие радиослушатели. Сейчас у вас есть возможность дозвониться по телефону 237-104, поучаствовать в борьбе за качественный, хороший приз.
2: От нашего спонсора — это сеть магазинов мужских костюмов «Братья Джентльмены» ИП «Климович» Игорь Сергеевич.
3: Кто дозвонился до нас? Алло.
4: Доброе утро. Михаил меня зовут.
3: Михаил, кем ты работаешь?
4: Я начальник производства твоих друзей группы компании «Пирамида».
3: Ой, о, прикольно. Слушай,
5: начальнику
3: здорово.
5: Приходится, наверное, иногда так одеться.
3: Ребятам привет передавай. Там мой одноклассник с вами.
6: Это, не обижайте его, да?
3: Скажи мне, пожалуйста, а ты что конкретно, за что отвечаешь? За мягкую составляющую, за фурнитуру, за что?
4: Нет, именно производство поролона.
3: Ага.
4: И всего, что с этим связано.
3: Ты вспениваешь. Вспениваешь, короче, понятно. Значит, смотри, у нас есть вопрос про костюмные всякие дела. Если ты выиграешь, то у тебя будет на руках сертификат на 3000 рублей. Ты в костюмчике на работу вообще приходишь?
4: Нет.
3: Ой, жалко. Давай так, как называется самый строгий и торжественный дресс-код, как ты думаешь?
2: Для тебя три варианта. Белый галстук, черный галстук, алый галстук.
3: Ну, это такое название, скажем так, полуофициальное.
2: Угу.
3: То есть, когда люди пишут, например, ты спрашиваешь, какой дресс-код на мероприятии?
2: Тебе говорят,
3: белый галстук, черный галстук, алый галстук.
5: Хотя галстука вообще может там не быть, да?
4: Ну, есть у меня алый галстук.
3: И у меня тоже есть алый.
2: Так, ну, вообще-то название, да, вот строгого и торжественного дресс-кода нам надо.
5: Строго.
2: Быстро отвечай.
3: Белый, черный или алый? Какой галстук?
5: Строго торжественно.
2: Ну,
5: Миша.
4: Ну, черный.
3: То есть ты считаешь черный?
2: Нет.
3: Нет, Миша,
2: нет,
3: к сожалению, неправильно.
2: Я хотел переобуться.
3: 237-104, кто на связи, вторую линию, дайте, пожалуйста. Алло.
2: Алло.
3: Привет. Понятно. Что, пострелял еще? Кто еще дозвонился до нас? Доброе утро. Алло.
7: Доброе утро.
3: Да, представься, пожалуйста, и какой ответ считаешь правильным?
7: Петр Белый.
2: Белый.
3: А, Петр Белый. Да, молодец.
2: Белый галстук.
3: Саруман Белый, Петр Белый.
5: Для супер официальных мероприятий и балов фрак. Белая рубашка с белым галстуком бабочкой и белый жилет.
3: Но это так называемый оскаровский дресс-код.
5: Да, мы тебя поздравляем. Ты получаешь, Петь, сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья Джентльмены».
3: Сейчас не клади трубку, кричи катапульта. 3-4.
7: Катапульта!
8: На радиопилот.
9: Информация на правах рекламы. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья Джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья Джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.

0: Доброе утро. 7:53 в Екатеринбурге.
1: Вот и пришло время новостей на радио «Пилот».
0: Спонсор выпуска ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». Уроков в школах сегодня не будет. Они меняют режим работы, но только те школы, где расположены избирательные участки. Обычных уроков не будет. Вместо них для детей организуют неурочные занятия, а некоторые школы могут перевести на дистант.
3: А некоторые школы учатся.
0: Ну да,
2: ну, где нет избирательных участков.
1: Да. Ничего страшного, потом им заменят. Угу. Не переживай, на каникулы уйдут пораньше.
3: Все зачтется, да.
2: Каждая третья россиянка специально портила еду партнеру во время ссоры. Около 40% девушек кормили парней их нелюбимой едой, а 30% специально вообще пересаливали.
3: Зачем вообще кормить?
2: Да вот. Можно не кормить. Да-да-да.
1: Поссорились, можно и не готовить.
3: Можно плюнуть туда.
2: И без сладкого оставить. А кто-то и плевал, кто-то делал блюдо острее, а чаще всего причиной становились ссор, вот таких вот обид. Обидные слова, что ты, мол, плохо готовишь, еда у тебя невкусная. А то ли дело у мамы, у моей. Вот тогда
0: сразу к маме пошел бы.
3: Слушай, вот то, что пересоленное, это как бы, ну, просто есть не будет. А вот если плюнуть, он не заметит.
2: Это лайфхак сейчас был, это не ночь.
0: Давай еще слабительного туда, да.
3: Слабительное, да-да-да.
2: Мы сейчас все вырежем, мужу твоему отправим потом.
0: Усыпительное, слабительное.
2: Комбо собрать, знаешь, чтобы он уснул, обгрелся.
1: Все-таки вообще. Я-то хотел сказать, что сейчас вообще в современном мире женщины все реже и реже готовят некоторые. Вообще они, в принципе, бытовые инвалиды, что мужики, что бабы.
3: Да кружку можно в унитазе помыть, да и все.
2: Короче, Сань, кружки больше в студии не оставляем, когда уходим от
1: и щеткой зубной под ободком еще.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы. Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
5: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
4: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbdfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
6: Настроение осень, настроение осень.
7: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Автобан Черри», официальный дилер «Теннет», Щербакова, 144. Синоптики обещают сегодня в течение дня переменную облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 17-19.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
11: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
10: «Черри», «ЛГ», «Теннет», в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
11: О, и

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
0: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Артем, давай купим машину.
4: Какую машину? Стиральную?
3: Нет, импортную.
4: Китайскую, что ли?
3: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
4: Да где ты ее сейчас найдешь?
3: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
0: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
5: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Давайте, давай.
1: Ты давай думай, я вот потерялась.
0: А я нет, не потерялся. Я, да, все, я сюда так и ехал, на самом деле.
2: Повернули.
0: Ты молодец какой. Хорошо. Развязку ты проехал же уже? Проехал, молодец. Теперь дальше, налево, в левую сторону, второй светофор у тебя. Поворачиваешь еще раз налево, потом еще раз налево, потом еще раз направо и еще раз налево. Господи. И куда ты доберешься? Как ты думаешь?
1: Тут уже просто...
2: Гурзуфского
0: 63. Ну, молодец! Там... Да, ты абсолютно прав, да. Я же тебе говорю, ты приедешь к нам, мы тебя поздравляем. Задача-то не простая, с одной стороны, а с другой стороны, легкая, потому что этот адрес находится прямо возле развязки с улицы Гурзуфской.
1: Ну и ты получаешь, как мы уже сказали, брендированный тест.

0: Термос с датчиком температуры от официального дилерского центра Хавейл Июль на Грузовской 63. В общем-то, где ты сейчас в своей голове и находишься.
1: С ним будет проще ориентироваться по городу.
0: Поздравляем тебя.
2: Кричи катапульта, не клади трубку и оставайся на связи. Объясню, как забрать. Давай, 3-4.
3: Катапульта.
4: Реклама.
5: Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
12: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefeatgentleman.ru.
13: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
14: Lucky Motors.
15: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Риам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
2: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-55 5-3-3.
3: Тебе не кажется, что пора?

0: на Радио Пилот.
1: Информация на правах рекламы.
2: Мам, смотри, что могу!
3: Лето, как будто и не заканчивалось.
4: Завтра снова в Лим-Попо.
3: С такими скидками хоть каждый день.
5: Позитив не за горами.
2: А на горках!
5: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру. ООО «Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Прайм-сервис», центр кузовного ремонта «Скиллпро», сайт skillpro66.ru.
1: Маромойка, маромойка, украшение помойки.
2: Лина.
3: Это я. Доброе утро. 8:23 в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». Солнце сегодня везде. И на помойке, и у нас...
4: Спасибо за спойлеры. А солнце всем одинаково светит.
3: И всей простой проводнице. Короче, девочки, есть возможность получить деньги, орден, призвание и вообще все блага мира.
4: Что
3: россиянкам начнут выплачивать по 1 000 000 рублей, но не просто так, а за 10 детей.
5: За своих причем.
3: Ну, конечно, женщинам, это мать-героиня. Кстати, мать-героиня, по-моему, начинается с 5. Но за 10 точно лям дадут. Вот, с 27 года.
5: За
3: не сейчас
5: лям,
3: пока, нет. В принципе, это вот с 1 января 2027 года 1 000 000 рублей будет перечислять автоматически через социальный фонд.
6: Успеваем.
3: Даже собирать документы и отдельно оформлять выплату больше не, прид...

0: придется. Спасибо. Вот. А женщинам, которые получили звание мать-героини, еще автоматически назначают ежемесячную выплату 76 500.
1: Мальчики, я вас усыновлю.
2: Нет, там исключительно для тех, которых ты родила. Не, я просто представляю, вот человек родил 10-го ребенка. И ему прям, знаешь, там это, с хлопушками, сертификат, на миллион.
0: Орден, это, извините, там все вообще.
2: И таким людям не один орден надо давать.
0: Ну, а что делать отцам? Так надо подсуетиться.
1: Бежать.
0: Подсуетиться на работе как-то, потому что тоже вот пойти вверх по служебной лестнице. Оказывается, служебные романы увеличивают шансы на повышение.
3: Но начальником,
1: повышение риска заболевания?
0: Не только. Как рассказали психологи, карьеры офисных сердцеедов, вот я так понимаю, что речь все-таки больше о мужчинах, офисных сердцеедов в среднем всегда будет успешнее. По словам специалистов, служебный роман — это социальный прайм работяги.
1: Не, ну если с начальницей,
0: влюбленный,
1: понятно,
0: сотрудник,
1: да.
0: Он находится всегда в активном контакте с социумом, всегда на виду у коллег и начальства. И вот до руководящих должностей у тихих работяг дорасти очень, практически нереально. А вот этот Казанова из Open Space.
1: Я бы не называла его Казанова.
0: Ну, ходок там, все дела.
2: Ходок из Open Space.
0: Ухажер может выполнять задачи. Плохо выполняет задачи, возможно, да? Но зато лучше выстраивает коалиции.
1: Коммуникации.
0: Коммуникации, да. И он быстрее получит повышение. Вот. Как вам это такое обстоятельство?
2: Я просто представляю себе.
0: По какой вы линии идете карьерной, друзья?
2: А у нас есть Open Space?
0: Ну как?
1: Сейчас
0: как
1: организуем открытое пространство.
2: А то я хожу уже 20-й год и не знаю, кому бы, вот, понимаешь, повысить-то кого.
4: Утреннее шоу на Радиопилот.
5: Информация на правах рекламы.
6: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
7: Реклама. Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
8: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
9: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
10: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Мотив. 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете Мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом Мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с Мотив. Мотив. Говорит и показывает. Ура!

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». ОГРН 116-965-81-15-330.
2: Хончи Автоцентр «Уникум». Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в «Уникум» на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в «Уникум» 328-400.
1: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на

0: Самолетная 47-0015533.
1: Хороший ломбард дарит своим клиентам хорошее настроение. 27 сентября в Екатеринбургском зоопарке большой праздник с квестом, фотозоной, развлечениями, подарками. Подробности мероприятия на goodlombard.ru.
2: С открытым залоговым билетом вход бесплатный. Плюс один ребенок. Ноль плюс. ООО «Ломбард» выгодный. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
4: Анна, плитка.
5: Анна, сухие смеси.
6: Анна, вы просто песня.
3: Анна, как и Любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
7: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Эстада Петрович», Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-55-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
8: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
9: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
10: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. УКРН 103-500-551-6105.
11: Компания «Практика» объявляет дни квартирного обмена. С 18 по 20 сентября обменяйте свою квартиру на новую в проекте «Практики». Оценим вашу квартиру по рыночной стоимости и предоставим скидку до 3 миллионов рублей на новую. Жить в своей можно до получения ключей. Подробности на gk-практика.ру. Меняйся и живи. Скидку предоставляет застройщик компания «Практика». Проектная декларация на nash.dom.rf.
12: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.
13: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 8 часов и 35 минут в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор ООО «Регинас».
2: Ну, а сейчас о том, где у нас пробки. Рядышком у нас здесь одна единственная пробка такая внушительная. Серафима Дерябина, Шаумяна. Что-то слушатели пишут, что авария произошла со стороны Нождиева-Васильева. Затруднения также при переходе через кольцо. Сложности на Академии, Дегенина-Краснолесье. Объездная Амундсена. Тут трафик по объездной добавляется. Постоянно от Чкалова с одной стороны и со стороны Московской. Также улица Московская от Волгоградской до Щерса подстаивать начала. Сложности начались на Белинского в направлении Фурманова, если ехать со стороны Ботаники. Ну так, перед Щерса начинается очень плотный трафик. Затруднения в движении издалека со стороны Пышмы продолжаются при заезде по Космонавтов. Затруднено движение так достаточно серьезно. И вот если надо быстро проскочить, наверное, лучше даже через ЕКАД. А, кстати, на ЕКАДе туда, в сторону Садового, тоже пробочка. Затруднение в движении со стороны Березы в районе поворота на Изоплит, в направлении Норильской тоже. Плотненько. Восточная подставит в районе Первомайской и Ленина. В районе также Ленина подставит Московская. Затруднение в движении под развязкой Кольцовской на Базовом перед светофором. В целом трафик нормальный, но вот юго-запад, конечно, такая тема. Могло быть на объездной Амундсена хотя бы получше. Что там за плотники? Настройте как нормальный светофор. Обязательно езжайте по правилам, друзья. И, конечно, берегите друг друга.
3: Информация на правах рекламы.
4: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
5: В дилерском центре «Регинас» на Высоцкого 3.
4: А свою машину я смогу сдать?
5: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
4: А колеса в подарок дадут?
5: И комплект зимних шин. И сигнализацию подарят.
4: Где купить Хавейл Джолион?
5: В дилерском центре «Хавейл Регинас» на Высоцкого 3.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на радио «Пилот».
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области. Принимаем ваши звонки. 237-104. Говорим мы об автомобилях. На различные автомобильные темы обсуждаем конкретные машины. Если хочется про свою рассказать, либо вопрос озвучить, пожалуйста, набирайте наш номер. Еще раз напомню, сейчас линия свободна. 237-104. Можно звонить. Задавайте вопросы, либо высказывайтесь. У нас тут аврал просто вопрос, связанных с электричками, дизелями, гибридами и так далее. Уж откуда люди только не пытаются привезти. Да, в этом году прям жесткий ажиотаж, в том числе и на вторичном рынке. По понятным причинам люди в эту сторону смотрят. Но сразу скажу, не все так просто, как хотелось бы. Я бы, может быть, и сам себе бы захотел купить такой автомобиль. Но вот в какую тему сейчас не ткни, например, по поводу там, электричек или гибридов. Не везде присутствует инфраструктура, не везде есть возможность. Каждый должен вот это пальто примерить на свои плечи. Понимать, сможет ли он, допустим, там, заряжать или не заряжать. Нужен ли ему такой гибрид, который подзаряжается. Что-то срываются звонки. 237-104. Так вот, если в сторону дизеля смотреть, то же самое. Вопрос, ухудшится ли качество дизельного топлива за это время? Какие могут быть ремонты впоследствии дорогостоящие? Зря сорвался, надо было дождаться, пока мысль закончу. Ну и третий, да, аспект, это газобаллонное оборудование. Там вообще отдельная тема, и оно очень дорогое стало. Алло.
3: Алло, добрый день.
2: Да, привет.
3: Вот хотел спросить, Kia Carnival, что можешь сказать по ней? Вот дизельная.
2: Последние вариации или какой?
3: Вторая
2: модификация. Ну, надежный, достаточно простой, пусть не очень управляемый автомобиль, но для дальних поездок уже подходящий. Дизельное оборудование требует ревизии, если мы будем смотреть со вторички с приличным пробегом. И сразу же надо навести справки, что из него ремонтопригодно. Потому что есть серии, допустим, топливного оборудования на них, которые не ремонтируются, а замена его достаточно дорогая. Но дизель это, пожалуй, единственный вариант, который едет. Ну, прям едет. А что касается вот состояния этого автомобиля, как его заливали там и так далее, я сейчас даже прогнозировать не возьмусь, потому что все по-разному. Если ты под юрлицами, то это одно. Если это частники, то тут сколько владельцев поменялось, какие проблемы могут возникнуть, пока кот в мешке. И плюс, вот про дизель я начинал в рубрике разговаривать, что как вариант сейчас спасения в топливное время такое непростое, это, конечно, понятный, скажем так, способ решения проблемы, но подружиться с различными присадками и триботехническими составами, которые будут беречь твою топливную систему, придется, а это дополнительные траты.
3: Понял, спасибо.
2: Спасибо и тебе, удачи в выборе. Следующий звонок принимаем, 237-104. У нас прямой эфир, господа, успевайте дозвониться. Ну и, конечно, задавайте вопросы, высказывайте мнение свое, делитесь опытом. Мы с удовольствием с вами поговорим. 237-104, ждем вашего звонка прямо сейчас. И хотелось бы вот не только конкретные машины, может быть, обсудить, хочется какие-то еще вопросы около автомобильной. Алло.
4: Александр, доброе утро.
2: Да, привет.
4: Меня зовут Петр. Подскажите, пожалуйста, вопрос такой. Вот владею автомобилем Prado, 150-й кузов дизель, да, с 2015 года. Покупал в салоне его. Вот, как бы вроде машине уже 11 лет. Задумывается мысль менять его все-таки или нет на какого-нибудь нового современного китайца или оставаться при вот этой знаменитой японской надежности.
2: Ну...
4: Потому что за 11 лет... Ну, положа руку на сердце, ни единого вопроса не возникло.
2: Ну, давай так. Для чего тебе нужен новый автомобиль? И почему его можно там покупать, не покупать? Вот смотри, три момента должно совпасть. Первое. Машина прям сильно тебя задолбала. Ну, устал ты за 11 лет от этого автомобиля. Второй момент. Появилось бабло. И третий момент. Машина начала жестко ломаться. Вот если хотя бы два из этих моментов совпали... Тогда, да, тогда уже можно задумываться о покупке другого, нового, там, я не знаю, или такого же класса автомобиля, японского, корейского, китайского, европейского, электрического, гибридного, без разницы. Вот три момента, из них два совпадает, например, у тебя моральная усталость и появилось бабло, или же у тебя ломаться начала моральная усталость, либо ломаться начала бабло появилось, там, я не знаю, еще что-то, неохота тратить, там, допустим, на ремонты. Если машина есть, пить не просит, она под тобой, пробег относительно небольшой, морально ты это ее не устал. Ну так в чем проблема-то?
4: Если уж там как бы... Ну, ни одного этого фактора нету. Просто, ну, пробег, конечно, 310 тысяч, но полет нормальный, так сказать.
2: Ну, если нормальный полет, катайся дальше, она себя уже не просто окупила, ты ее продашь дороже, чем брал. Ну, даже с учетом инфляции, понимаешь?
4: Да-да-да.
2: Поэтому я считаю, что вот если у тебя хотя бы пока вот наметок даже не появилось, ну, смысл какой? Нет никакого смысла сейчас менять машину, просто ты можешь, может быть, там бывает такое, вот у меня товарищ тоже ездил на Лексусах всю дорогу, ездил, сносу нет, да, понятно, там как бы своя фишки, плюшки с надежностью и так далее, но вот захотел, купил себе Зикра, вот понимаешь, ну вот прям захотелось на 1000 лошадей покататься, ну пожалуйста, да, он готов морально к тому, что эта машина быстро устареет, подешевеет и так далее, ну захотелось вот такую игрушку, ну у человека есть деньги. А если у тебя не совпало три этих момента, ну, как бы, куда, что делать-то? Езжай дальше себе, катайся.
4: Едем дальше спокойно, да?
2: Конечно. Что, я тебя сейчас... Кабинет психологической помощи закрывает свою работу. Спасибо большое за внимание, друзья. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Реклама спонсора.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Реклама.
2: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда же, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
3: Только в этом сентябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия G-Tour Dashing от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки G-Tour Dashing. Селькоровская, 22.
4: Lucky Motors, G-Tour.
5: Я первый цена указана с учетом прямой скидки и выгоды по программе «Трейдинг» до конца сентября этого года.
6: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
7: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
6: Спасибо Керамиру.
8: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
9: Акция действует до 20 сентября этого года.
10: Хавейл в CS Motors покупаем без вопросов. Космонавтов 3.

0: плане.
1: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, Белджи, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
2: О,

0: Березовский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Пора в Емото! Да, пора в Емото!
3: Пора в Емото! Пришло мое время! Пора в Емото!
4: Это песня какая-то? Пора-пора, Емото, мото-мото!
2: Приезжай на большую распродажу мототехники и экипировки и получай классные призы! Бери от Емото все!
0: Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Успевай до конца сентября этого года. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в мотосалоне на emoto.ru. И поблагодарю Анатолий Валерьевич. ОГРНП 304-667-404-800-092.
5: Июль рекомендуют самым близким. А теперь июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзуфской 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл Июль». Гурзуфская 63.
1: Акция до конца сентября. Этого года.
6: Что на свете всех милей?
7: Гулять в тени его аллей.
6: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейд-ин».
7: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
1: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный» Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: В «Монетке» осень выгоды. Кофе «Фреско Платти» 95 граммов. 299 рублей 99 копеек. Акции действуют с 14 по 20 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: «Хавейл» в «CS Motors». Покупаем без вопросов. «Космонавтов 3». Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
4: Катапульта.
5: Бабах!

0: Доброе утро. 8:53 в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. Грустные новости. Буквально накануне не стало двукратного олимпийского чемпиона Сергея Чепикова, депутат Госдумы от Свердловской области, да. Был первым в России обладателем Кубка мира по биатлону. Скончался он на 60-м году жизни. Причиной стала онкология.
3: Очень молодой.
1: Ну, да, прославленный чемпион, скорбим, вечная память. На самом деле, это человек, у которого была одна из самых длинных карьер в спорте вообще. Угу. Да. Он же уже, выходя на там, старты, еще на очередные Олимпийские игры, все удивлялись, как он бежит. Но это легенда. Легенда и останется.
2: Насколько я понимаю, сейчас решается вопрос о захоронении. Вроде бы даже речь шла о том, чтобы...
1: В Москве вроде
2: как, на Троекуровском кладбище. Но сейчас решается вопрос. В ближайшее время все будет известно. А в Австралии полиция начала платить водителям за трезвость. В городе Манджипам автомобилистам, которые показывают ноль на алкотестере, выдают ваучеры на $20. В сентябре таким способом планируют наградить около 1000 водителей. Ну и максимум, который можно получить одному водителю за трезвость в месяц, это тоже $100.
3: А что, у них все пьяные водители, что ли? Просто
1: ну, видать, такая проблема.
2: Видимо, да. Либо там с кенгуру они сталкиваются постоянно.
0: Сразу все протрезвели.
2: Это все новости к данной минуте. Трезвые новости. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе? Только в сентябре.
6: Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом в жилом квартале «Тихий центр».
5: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 сентября 2020.
8: Осень наступает, опадает листва. Летнее тепло догорает в кострах.
9: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО СЗСКМ «Библиотечная». Синоптики пообещали сегодня в городе переменную облачность, без осадков. Температура воздуха днем плюс 17-19.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автосгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
13: Реклама «Дом культурный». ОАЗ «СКМ Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
15: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
16: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
15: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
16: ИП «Малинина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 9:03 в Екатеринбурге. Пятница, 18 сентября на календаре. В этот солнечный день, в это солнечное утро, катапульта на выезде.
1: Да, сегодня у нас выездной эфир, и мы находимся в автоцентре на Гурзувской, 63. Это автоцентр «Июль». Здесь продаются автомобили «Хавейл». И не только. Сейчас мы будем более подробно об этом разговаривать. И подключайтесь к нашей онлайн-трансляции. Рядышком со мной находится директор по продажам новых автомобилей «Июль» Илья Волков. Илья, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Насчет вообще локации на Гурзувской, 63. Вы, я так понимаю, теперь новый владелец, «Июль» теперь хозяин здесь. И вопрос, бренды «Хавейл», вот я смотрю, представлены, «Чанган», те же самые, «Юни», «Дипал». Для чего вообще вся вот эта локация нужна, зачем? И вот как новые владельцы, что здесь дальше будет развиваться?
2: Да, данный автосалон мы приобрели буквально в августе, для того, чтобы продавать здесь «Хавейл», «Чанганы», «Дипалы» и «Юни». Почему? Потому что мы видим перспективу в этих брендах. «Хавейл» себя чувствует очень хорошо на Свердловской области. Вот. Ну и при этом также, то есть сейчас очень популярны гибриды, которые есть у «Чангана». То есть такой автомобиль, который стоит за нами буквально.
1: Ну это «Дипальчик», но
2: «Инки». «Дипал», да, S07, очень красивый, современный автомобиль. Вот. Плюс также есть еще модели «Дипала», есть еще и G318.
1: Да-да-да, это вот большие, собственно, для тех,
2: да,
1: кому
2: это
1: нужны...
2: большой внедорожник. Полноценный дорожный.
1: Вопрос. Каким образом, вот, собственно, на этой локации, то есть человек приехал и здесь выбрал себе автомобиль, или он может вообще из всех вообще автосалонов «Июля» выбирать, приезжая, допустим, сюда, может любой бренд выбрать?
2: Да даже если приехать на Гурзувскую 68, можно...
1: 63, да, еще вот надо привыкнуть.
2: 63, можно приобрести в этом салоне абсолютно любой автомобиль, потому что здесь все представлены, то есть весь модельный ряд «Чангана», весь модельный ряд «Хавейла», также еще здесь представлены наши автомобили как раз в продаже.
1: Еще хотел спросить по поводу того, вот какие бренды. Мы более подробно можем поговорить, допустим, про тот же «Дипал». Чем он так интересен? Насколько он локализован вообще? И насколько он, собственно, под наши реалии приспособлен?
2: Если смотреть, получается, про «Дипал» S07, то есть это просто молодежный автомобиль, который имеет очень такой современный дизайн, он подойдет именно семейным таким людям, кто ездит больше по городу. Mm-hmm. Если брать уже G318, то это огромный автомобиль в своем классе, он со всеми блокировками, при этом у него расход топлива буквально 7 литров, что и при этом 7,5 секунд разгон.
1: Ну да, при этом он достаточно мощный.
2: Динамичный.
1: Насколько они поддерживают, допустим, вот эти экспресс-зарядки там всякие и так далее, и устойчивы к морозам, они проверялись вообще как-то?
2: Так если они производятся в России, конечно, локализован, то есть уже и проверялись, и по всем системам безопасности, также по зарядкам, то есть они проходят для российского рынка.
1: А по поводу производства в России, где сейчас «Чанган» производит? Это же одно из подразделений у них?
2: «Дипалы» производятся, получается, на заводе...
1: Ну, кстати, они вот собираются у нас, а, насколько я понимаю, некоторые производители же не полностью перенесли, а эти полностью переехали.
2: Полностью.
1: Ну, то есть они не просто там привозят отвертками, собрали.
2: Это уже крупноузловая, мелкоузловая сборка, полностью все уже... От каждой модели разный уровень локализации.
1: Ну и вопрос у меня, собственно, по поводу брендов, которые мы уже обсуждали, да, это «Хавейлы» те же самые, я сам эксплуатирую «Хавейл», катаюсь на автомобиле, радуюсь, что он теперь у нас по нормальной цене продается из-за сборки в России. Здесь представлен весь модельный ряд или конкретно «Хавейл Сити», ну, то есть то, что предназначено для, ну, скажем так, в более доступных ценах.
2: В данном салоне представлен «Хавейл» именно «Сити», но при этом тут можем приобрести автомобиль «Хавейл Про».
1: А, то есть можно и H-серию посмотреть?
2: Да, привезем буквально за день.
1: Вот, кстати, я разговаривал с вами буквально там неделю назад, да, по поводу того, что это как вот система одного окна. Ты пришел к одному менеджеру, и с ним можешь спокойно выбирать из всей вот этой линейки. Сейчас еще добавился «Дипал» тот же самый, да?
2: Конечно, также всю абсолютно линейку можно приобрести в одном автосалоне.
1: И еще вопрос у меня по поводу того, как проходит голосование. До которого числа идет голосование на премии Е1? Вы же как компания участвуете в автомобильном бизнесе года, народной премии. Как можно проголосовать и что будет разыгрываться?
2: Проголосовать можно до 24 числа, то есть на сайте Е1. Разыгрываться будет куча подарков, таких как фен Dyson, PlayStation, сертификат «Золотое яблоко».
1: Но там же еще сотка!
2: Ну, самый главный приз — это 100 тысяч рублей.
1: О, это будет только среди тех, кто проголосовал конкретно за компанию «Июль».
2: Все верно.
1: О, друзья, а розыгрыш будет после 24-го, так как голосование закроется.
2: Конечно.
1: Успевайте, это достаточно легко сделать. Можно просто зайти, быструю регистрацию пройти и на Е1 проголосовать. Я вам желаю победы. Мы еще более подробно поговорим обо всех брендах, которые конкретно здесь на площадке Гурзуфской 63 можно найти. Наши слушатели, кстати, приезжают сюда уже во время эфира, с нами общаются, ходят, выбирают, смотрят. А мы сейчас будем еще и звонки принимать. Впереди игра, это может знать каждый. 237-104, звоните, отвечайте на вопросы и выигрывайте призы.
3: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: И главный приз – автомобиль! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу...

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе правил проведения сроков месте партии получения призов на atsenifisvostok.ru.
2: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
3: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
2: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
5: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Старт продаж новой очереди квартала Нагорный от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными клубами.

0: на 2 года. Жилой комплекс «Нагорный» есть чем гордиться.
1: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Катапульта. Ба-бах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 9:15 в Екатеринбурге. Начинаем конкурс «Это может знать каждый». Его спонсор ООО «Автобан Запад Плюс», «Автобан Импорт» на «Металлургов 67».
3: На связи у нас Леонид. В деловых линиях работает. Поиском потерянных грузов занимается. Здравствуй,
2: привет.
3: Леня.
2: Привет.
4: Здравствуйте.
3: Лень, скажи, пожалуйста, и сколько грузов ты за всю свою карьеру нашел?
2: Все?
4: Ну, если в день по 100 единиц в среднем, то ну, за год на 365 умножать.
2: Вот, где считайте. Они теряются, Лень?
5: И что за грузы?
3: Да, да, подожди, а они теряются-то да, из-за чего? Люди неправильно указывают что-то?
4: Ну да, бывает, взяли свой груз с адреса, они на место переставили. Или ошиблись номерами, не туда отправили с Новосибирска, вместо Москвы в Екатеринбург
2: попало. Путешествуешь. Даже груз путешествует, а ты?
3: Ну и подожди, а было такое, что ты прям какой-то очень нужный, очень срочный груз нашел, и тебя все благодарили?
4: Каждую смену.
2: Вот так вот.
3: Что ж, раз ты такой герой, давай поиграем. У нас для тебя героический конкурс, это может знать каждый.
2: Да, сегодня вопросы будут про сказки и сказы.
3: Итак, начинаем. Первый вопрос.
2: В какой из сказок Александра Сергеевича Пушкина были персонажи 33 богатыря?
3: Это была сказка о золотом петушке, Руслан и Людмила, или сказка о царе Салтане? Где 33 богатыря?
2: Да?
3: Это как этот 33 богатыря, с ними дядька Черномор, да, и так, да, далее, да, и тому, да, подобное. Да, молодец.
2: Молодец, да. Да. Дальше идем. Какая сказка Бажова начинается со слов «Жил в нашем заводе парень Илья, вовсе бобылем остался, всю родню схоронил».
3: Это «Синюшкин колодец», «Малахитовая шкатулка» или «Серебряные копытцы»?
4: «Синюшкин колодец».
3: Да ты какой молодец, абсолютно я правильно. Мечтал, да, молодец, пожалуйста. Хорошо. Ну и заключительный вопрос.
2: А вот какую из этих сказок написал Шарль Перро?
3: Варианты. «Ослиная шкура», «Дикие лебеди», «Золотой гусь».
2: Это посложнее будет. Вообще,
3: на самом деле, все три сказки жуткие.
5: В оригинале там жуткие.
3: Ну, реально, прям. Вот это «Дикие лебеди», «Золотой гусь», там такие сюжеты вообще. «Ослиная шкура» — это вообще трэш-трэшовый просто.
4: Ну, по-моему, «Ослиная шкура».
3: То есть ты считаешь, что Шарль Перро написал «Ослиную шкуру»?
2: Да.
4: Ну да, да.
2: Сначала мы «Красную шапочку»,
3: а кто написал, а кто написал «Дикие лебеди»?
2: Ты помнишь, кстати, эту сказку?
4: Ну, тоже вон, наверное.
2: Это там, где мальчику не хватило...
3: Да, да, не хватило.
6: Младшему братику не хватило.
4: Значит, «Дикие лебеди», да.
3: Нет, подожди, ты еще имеешь третий вариант, «Золотой гусь».
2: И мы как бы не подсказываем, мы просто рассуждаем.
4: Ну, понял, понял.
3: Про «Золотого гуся», кстати, там же это еще... Фильм сняли про эту.
6: Это все за этого гуся держались, да?
3: Да, да, да.
2: Ой, жесть.
3: Ну, гусь, «Золотой гусь», «Дикие лебеди», «Ослиная шкура». Что в итоге писал Шарль Перро?
4: «Золотой гусь», давай.
3: «Золотого
5: золотой
3: гуся»
5: собрал,
3: в итоге.
5: Короче, да.
3: В общем, смотри, да. «Дикие лебеди», автор Христиан Андерсен.
2: Да.
3: Жесткий писатель, да, вообще. Жестче писателей, наверное, чем вот...
5: Мартин, там... товарищ, который «Игру престолов» написал.
3: Да-да-да-да-да-да. «Золотой гусь» или «Ослиная шкура», сейчас колеблешься. «Золотой гусь» — это брат.

0: важно, какого он размера.
1: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн, электрическое сердце, премиальный уровень комфорта. Зикар – это будущее в одно касание.
0: Так прикоснитесь к вашему Зикру.
1: Автобан Зикар. Екатеринбург. Металлургов 67.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Прайм Сервис», центр кузовного ремонта «Скиллпро», сайт skillpro66.ru.
1: Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
2: Это я.
0: Доброе утро, 9 часов 23 минуты в Екатеринбурге, с вами «Катапульта», и в Бельгии политический скандал. Депутата случайно заперли в туалете парламента. Он просидел там всю ночь,
3: все
0: не смог
3: там,
0: выбраться из-за сломанного замка. И у него ведь с собой телефона не оказалось, потому что он оставил его на рабочем столе. Ведь надо что всегда с собой брать телефон. В туалет-то как без телефона?
4: Вопрос, а там что за засов? Он в бомбоубежище туалет у них находится?
0: Часть замка сломалась, он не смог выйти. Да
4: выбить дверь не вариант, конечно.
0: Автоматическое отключение вентиляции произошло. Короче, по полной программе. После освобождения уже утром его освободили.
4: А он весь такой, знаешь, это, как это, как конец девятой роты.
0: Да,
4: знаешь,
0: да,
4: такой,
0: да.
4: Почему вы оставили меня?
3: Его причем уборщица, по-моему, утром только освободила. Всю ночь он там просидел.
0: Бедолага. Направили его в больницу. Всю ночь он испытывал нехватку кислорода.
5: Надышался.
4: Я что-то понять не могу. Он реально где-то в катакомбах, что ли, был? Чего он не выбрался-то оттуда? Ногой выбить дверь в туалете вообще не проблема.
3: Дедулечка был, который, знаешь, немощный. Даже руку поднять не может.
0: Да ну не до такой степени нормальный он.
5: Кричать-то помогите мог бы.
0: Но там никого не было. Все ушли, клюшка на засов.
4: Все как только увидели, что он в туалет идет, такие, валим быстрее.
3: Мне кажется, это

0: специальная акция была от его подчиненных. Всех настолько задолбал, что они его там заперли.
1: Так, ну, в туалет ходим с телефоном. Заодно что-нибудь...
2: Или парну.
1: Да. Слушайте, оказывается, способ классный заработать. Не тем мы занимаемся с вами, ребята. Собачьи свахи зарабатывают до 20 тысяч рублей за час работы. Вот,
2: там,
1: пожалуйста,
2: там делов-то на 5 минут.
1: А я тебе не знаю, сейчас тебе расскажу. Делов-то. Ага. Вот это для тебя может
3: чтобы
1: быть делов.
3: Чтобы дела произошли, надо еще
1: да,
3: там...
1: Да, да, да. Ну, до 1 миллиона можно поднять в месяц, но работа очень разнообразная. Чем выше ценник, тем больше наворотов со стороны сводника. Предлагают и лучшего партнера для отслеживания беременности и принятия родов. Значит, полный пакет сопровождения может вообще за 100 тысяч. Самые дорогие вязки у больших и непослушных собак. Сваха тут не просто подбирает партнеров, она помогает собакам притереться. Порой приходится, говорят,
3: собственным
1: буквально
3: примером
1: физически направлять, двигать жениха, невесту, чтобы все получилось. Ой, ну, с маленькими породами типа там попроще, а вот с большими, да, приходится чуть ли не самому.
0: Собачья сваха.
1: Чуть ли не самому.
0: Собачья сваха.
2: Слушай, ну вот ведь работа.
1: Да,
2: а?
1: Да, да.
2: Ну, с одной стороны, я понимаю, за что такие деньги. Ты попробуй, ну, там...
1: Санька бы я лобаю, вон...
2: Не-не, я, ты знаешь...
0: Там... Главное, чтобы они не слиплись потом.
2: Велик риск того, что там некоторые породы тебя, это, так
1: но
2: сказать...
1: зато щедро платят.
2: Кто?
0: Ну. Собаки потом, после того, как
2: повяжешь. Я понимаю владельцев, которые сами в это лезть не хотят. Но если у них такая прям крупная собака, по мне, знаешь, как бы я, мне всегда казалось, что это вот как-то, видимо, их в каком-то пространстве.
1: Природа, да, типа должна все сделать.
3: Да, да, да, все
1: они,
3: взять,
1: нет,
3: а
1: ничего
3: хотят
1: подобного.
2: Ой,
1: не
2: ты
1: хотят.
2: Знаешь, если бы природа сама все хотела, сама только все и делала, мы бы не имели мальтипушек всяких.
4: Утреннее шоу на Радиопилот.
5: Информация на правах рекламы.

Открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.

0: 47-00-55-33.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
3: Компания «Практика» объявляет дни квартирного обмена. С 18 по 20 сентября обменяйте свою квартиру на новую в проекте «Практики». Оценим вашу квартиру по рыночной стоимости и предоставим скидку до 3 миллионов рублей на новую. Жить в своей можно до получения ключей. Подробности на gk-практика.ру. Меняйся и живи. Скидку предоставляет застройщик компания «Практика». Проектная декларация на nash.dom.rf.
4: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
5: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
6: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
5: Поехали, скажи адрес.
6: Конечно, Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
5: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
7: Яркая, нежная,
8: соблазнительная,
7: романтичная.
9: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
7: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
10: ИП «Малинина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
11: Сломался вариатор на Ниссане. ДСГ на Фольксвагене пинается. Автомат на Тойоте встал. Не тяните с ремонтом. Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8-800-770-0202.
12: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
13: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
14: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
15: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
16: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
17: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
18: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
19: ИП «Дылгин Иван Владимирович». ОГРН 315-665-800-079-240.
20: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 9:36 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор ООО «Регинас».
2: Ну, а сейчас быстренько расскажем о том, где у нас сложности. Находимся мы рядышком с развязкой над Серафимой Дерябиной. Уже успокоилось здесь все в районе Шаумяна, на только улицу Шаумяна. Кстати, а у меня вопрос. А там в левом ряду перед светофором у нас что за раскопки-то? Это вот кто-то раскопал, это сейчас все раздолбили, и опять будет яма. А закопать? Вы ж там теплотрассу делали или там какой-то люк раскапывали. Заделайте обратно, вы чего вытворяете-то? Значит, что касается движения на Репина, ну, ускорился трафик. Единственное, в районе университета связи придется постоять. А вот в районе Ленина, наоборот, трафик вырос. В направлении Хохрякова и Шейкмана очень много народу двигается. Со стороны челюскинцев то же самое. До Малышева, получается, быстро не выпрыгнуть. Также сложности продолжаются на улице Белинского. Там перед Фрунзе ДТП произошло. На машинный трафик ускорился. На Старом Сибирском тракте подрос перед Декабристов Куйбышева. Ой, перед Декабристов Восточной. Затруднения остаются на Гагарина в районе Блюхера, Шевская в районе промышленного проезда и в направлении Эльмаша. Уралмаш свободненько. Заезд со стороны Пышмы прям мило посмотреть по сравнению с тем, что творилось утром. Затруднения при выезде с широкой речки в районе Объездной. Это по Светлореченской получается. Дегенина, ну, уже в три раза, короче, трафик перед Краснолесье. Амундсена объездная. По Объездной тоже все ускорилось. Ну, вот со стороны Московской, наверное, чуть-чуть побольше трафик. На Вторчике. Тут, наоборот, добавилось на Титово в районе Новинской-Селькоровской, а также на Ферганской. Трафик очень плотный. Поэтому будьте внимательны в этом районе, объезжайте пробки стороной, ну и, конечно, соблюдайте правила.
3: Информация на правах рекламы. Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.

0: катапульта.
1: Таких приколов я не видел еще, парни.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
3: Доброе утро, 9 часов и 41 минута в Екатеринбурге.
4: Итак, дорогие друзья, пришло время заглянуть в нашу онлайн-трансляцию. Там вы увидите ребус, ваша задача его разгадать и дозвониться по телефону 237-104. Так что в онлайн-трансляцию на сайте pilotfm.ru подключаемся. Кнопочку «Смотреть» тычем и расшифровываем.
3: Да, спонсор нашего конкурса ИП Агеев Артем Алексеевич, интернет-магазин автошин и дисков «Простоколеса.рф» на самолетной 47.
5: Ну, наворотили, конечно, сегодня, но придется сломать.
4: А посередине это что? Это шоколадный фонтан, что это?
6: Просто фонтан, наверное.
4: Просто. Ну ладно, будем принимать сейчас звонки. Те, кто догадался, что это за слово, пожалуйста, алло.
7: Алло, доброе утро.
4: Здрасте. Как вас зовут?
7: Юля.
4: Ну и что же все-таки за слово, Юля?
7: Так, сейчас.
5: Так,
7: шина, потом сом, наверное, да, это?
6: Да.
5: Это шина.
6: Шина, да. Там вот видишь запятые, шина. Надо букву убирать.
4: Это надо букву убирать определенную, так?
7: Ну, ши остается, дальше ом, потом это что, фонтан?
5: Да.
6: Ага.
7: Шиномонтаж?
4: Да, молодец, поздравляю.
5: Да, Юль, поздравляем. Вот при магазине автошины дисков «Простоколеса.рф» есть шиномонтаж, где установлено оборудование от ведущих европейских производителей Италии, Германии и Бельгии. Но сейчас самое главное, Юль, ты получаешь сертификат на услугу на выбор. Шиномонтаж ты сделаешь или выберешь хранить комплект шин на полгода. Это тоже очень нужное дело.
4: О, слушай, выбирай хранение. Офигенная опция.
5: Так ну, и сейчас... шиномонтаж тоже.
4: Ну
5: надо
4: да, тоже.
5: Будет.
4: Смотря какие колеса, конечно, если это выше 20, то это прям реальная экономия денег. Ну что, кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
7: Катапульта.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. УКРН 103-500-551-6105.
4: Грандиозное событие. Долгожданное. Открытие нового официального дилера «Волга Июль» на Металлургов 65. Только до конца сентября в честь открытия. Специальные цены на весь модельный ряд. Личная выгода до 400 тысяч рублей. Подарки каждому покупателю и эксклюзивные предложения для первых клиентов. Успейте забрать свою «Волгу» на ограниченных условиях. «Волга Июль» на Металлургов 65. Приезжайте первыми и оцените все преимущества лично.
5: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
6: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
5: Подробнее на lenina-100.ru.
6: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
7: Застройщик ОЭЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
8: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.
9: Алло, кто это?
10: Это ты из будущего?
9: Круто. И где мы сейчас?
10: Там, где купили апартаменты.
9: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
10: Еще бы. Сама скоро оценишь.
9: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
11: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Тегер, 32 класс, 8 миллиметров. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
13: Учитель, как вы мудры.
12: Да это не я. Мне в букете сказали.
13: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
12: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
7: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-830-308-48.
14: В Монетке качество на высоте. Вафли правильное решение. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 14 по 20 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
15: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4. Для ярких будней. Статусная Camry. Для стильного образа жизни. И мощный Highlander. Для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус – ваш выбор.
7: Кредит предоставляет УАО «Toyota Bank». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Катапульта.
3: Бабах!

0: Доброе утро. 9:52 в Екатеринбурге.
1: И вновь с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. На Урале хотят ввести скидки для многодетных семей в кафе. Предлагается давать скидку 50% на питание для семьи с двумя детьми, а за третьего ребенка вообще не брать плату. Также хотят увеличить число детских мест в кафе и в ресторанах.
1: Но это надо с удостоверением многодетных семей с детьми. Собственно.
2: Также, мне кажется, как и парковочка для многодетных.
1: Ну да, да. Ну, парковка для многодетных тут понятно, там и машины побольше и так далее.
0: Ну все, я, наверное, сорвусь.
1: Че? Решилась?
2: Ты сейчас прямо хочешь? Ну давай, давай.
0: Столько привилегий.
1: Но там на детей больше. Давай только до 10 надо добить.
0: Еще и лям получишь. Да.
2: Не знаю, поздравлять вас или нет со следующей новостью, но россияне реже всех в мире страдают от поносов. Наши кишечники.
1: Это тот самый, это дизентерия, прям серьезная, которая косит Африку. Там жестко вообще.
0: Индия,
1: Африка, там жестко все.
2: Да, да. При этом наши кишечники официально признали национальным достоянием. Спрашивают, в чем секрет? Ну, вот эти представители Индии, Африки, а секрета нет, просто самые крепкие.
1: Да нет, на самом деле секрет в том, что надо сохранять, во-первых, продукты свежими, а при такой температуре, которая есть в Африке и в Индии, это
0: и
1: тяжело.
0: Руки мыть,
1: да. Руки мыть, да. Не везде есть нормальное централизованное водоснабжение, не везде есть...
0: Да, чистая вода, и то у нас она сейчас под вопросом.
1: Да, это антисанитария, посмотрим.
2: Я при этом смотрел, мне часто рилсы попадаются, как в той же Индии готовят уличную еду, напитки. Мне даже плохо становится от одного изображения, как люди едят, я не понимаю.
1: Ну, это своеобразная культура. Че, есть люди, у которых есть интерес даже вот так поесть. Но, честно говоря, я вот здоровьем рисковать не готов. Я 10 раз лучше обжаришь с двух сторон, прежде чем вообще употребить.
2: В Обнинске российской пловчихе подарили мочалку и средства для чистки труб за бронзу на чемпионате Европы.
1: Глава в города... Обнинске проходил чемпионат Европы?
0: Нет, она из Обнинска
2: девушка,
0: и участвовала в соревнованиях.
2: Да, да, да. Глава города поздравил спортсменку Алину Гайфутдинову. А она из Калужской области. У нее 3 бронзовые медали, которые завоевала вот на чемпионате Европы в Париже. А в качестве подарка вручили не только умную колонку, но и целый набор для дома. При этом сама Алина подарку обрадовалась. Сказала, что обычные конфеты были бы не так интересны. А вот набор для дома – это самое то.
0: Там и капсулы для стирки, да. И для посуды, для всего мытья. Потому что она говорит, мне об этом думать, о том, чтобы все вот это вот было, некогда. А тут тебе все вот это дали. Еще и пряник дали.
2: При этом я где-то видел подробности, что вроде бы вот как эта компания, которая занимается этим производством, она спонсировала еще ее поездку в Европу, вот, а в качестве вот призовых как бы поощрения добавила вот такой вот набор.
1: Ну так вручали бы деньги, ну сама бы себе купила все, что хочет. Ну
2: да,
1: или бы не озвучивали уж просто полезно подарок, все. Ну, зачем акцентировать внимание? Вот мы тебе капсулы для посудомойки подарили.
2: Я, насколько понял, она сама это видео записала и сама же рассказала.
1: Я надеюсь, в этом наборе были ручка, блокнот.
2: Об этом история умалчивает.
0: И календарь.
2: О, да.
1: Термокружка.
2: Перекидной попрошу. Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
3: Информация на правах рекламы.
4: Операция.
5: Реабилитация.
4: Восстановление.
5: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
4: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
5: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
4: Екатеринбург. Мичурина, 21. Контакты на сайте r-by-clinic.ru. Возможно, противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
6: Настроение осень, климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Автобан Черри», официальный дилер «Теннет», Щербакова, 144. Синоптики обещают сегодня в течение дня переменную облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 17-19.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
10: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
9: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
10: О!

0: Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Артем, давай купим машину.
5: Какую машину? Стиральную?
4: Нет, импортную.
5: Китайскую, что ли?
4: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
5: Да где ты ее сейчас найдешь?
4: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
6: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Доброе утро. 10:03 в Екатеринбурге. Пятница, 18 сентября на календаре. За окном такое солнце светит. Мы еще в таком классном, светлом помещении сегодня находимся.
1: Да, сегодня у нас выездной эфир. И вот этот солнечный день мы встречаемся вместе в новой локации. Это Гурзуфская, 63. Здесь теперь автоцентр Июль, ХВЛ Сити, Юни. И рядышком со мной находится директор по продажам новых автомобилей группы компании Июль. Это Илья Волков. Илья, приветствую.
2: Всем доброе утро.
1: Сейчас, подожди, я тебе микрофончик включу. Да, окей.
2: Всем доброе утро.
1: Илья, мы уже говорили о том, что локация новая. Для Июля это новая локация, и здесь интерес был вот как раз к брендам представленным. Давайте подробнее пробежимся по тем направлениям, тем брендам и компаниям, которые конкретно здесь автомобилисты могут найти.
2: Для Июля она хоть и новая, то есть она достаточно перспективная, так как здесь ХВЛ, который занимает лидирующую позицию по продажам в России, представлен весь модельный ряд ХВЛ Сити, то есть это и Джулин, и М6, и F7X, и Дарго в том числе, вот, который можно приобрести достаточно выгодно, с подарками.
1: У меня, кстати, вопрос, на них цены не повышаются сейчас? Ну, то есть, как бы, не планируется?
2: Повысились незначительно, но у нас можно еще купить все по старому закупу.
1: И они обновленные все?
2: Рестайлинговые.
1: Включая моторы, внешность и так далее.
2: Все, да? Верно.
1: Ну, то есть все машины свежие, 26-го года, как бы, все вот после обновления. Еще вопрос по поводу чинганов Юни. Знаю, что погоня у людей идет прям за двухлитровой версией Юни V. Сам владел такой машиной, знаю, что это такое. Ну, как бы, смотрю, вот тест-драйв-то не замолкает вообще.
2: Только самая популярная модель — это Чинган Юни Ви и Юни С, обновленные.
1: А, ну тоже обновленные как раз. Обе. И остальная линейка Юни тоже представлена тут?
2: Да, конечно, можно также ее приобрести день в день.
1: Обслуживается все здесь же?
2: Все верно.
1: И вопрос по новому направлению. Вот машина, как раз возле которой люди нас трансляцию могут наблюдать. Это линейка автомобилей Дипал. Сейчас интерес к такому транспорту, гибридному и электрическому, просто лютейший вообще.
2: Интерес действительно повышенный. То есть, тем более, все модели, которые представлены у нас, это S07 и Дипал G318, они локализованы. Производятся уже в Калининграде на заводе «Автотор». Вот, и поэтому можно приобрести их со скидкой 925 по госпрограмме.
1: А, ну то есть на них госпрограмма действует?
2: Да, для этого их локализовали, соответственно.
1: Вопрос у меня еще по поводу того, как вот сейчас, есть ли какие-то выгодные предложения вообще, то есть этой осенью у группы компании «Июль» на приобретение автомобилей?
2: Выгодные предложения, конечно, есть, как я и говорил, то есть какие-то автомобили можно приобрести по цене закупа, то есть также можно получить зимние шины, сигнализации. Три технических обслуживания в том числе.
1: В подарок 3 ТО.
2: Конечно, но еще плюс бонусные баллы, то есть, которые можем потратить на услуги сервиса уже.
1: Но вот для интереса людей, люди просто не все вдаются в подробности, вот просто, чтобы вы понимали, да, что такое 3 ТО. Ребята, ТО сейчас подорожало у всех везде. Из-за чего? Из-за дорогостоящих компонентов, смазочных материалов дорогих, все понимают по какой причине и так далее. Поэтому 3 ТО в подарок, резина там, я не знаю, еще какие-то опции, это мне кажется вообще прям...
2: Достаточно весомо.
1: Да, весомый вклад, и всю осень действует это спецпредложение.
2: Пока рекламная акция действует до конца сентября, поэтому успевайте.
1: Ну, а выгоднее вообще все-таки, у меня тут был вопрос от одного из слушателей, выгоднее это покупать в конце месяца или все-таки в начале?
2: В июле можно, всегда выгодно купить машину.
1: Вы молодец прям вообще. Еще хотел напомнить о том, что сейчас идет голосование. Так как Июль участвует в премии Е1, это народная премия, вы участвуете в номинации «Автомобильный бизнес года».
2: Конечно, поэтому голосуйте за нас до 24 сентября. И каждый участник, кто проголосует, может стать участником розыгрыша PlayStation, Fena Dyson, сертификатов «Золотое яблоко» и «Озон». Ну и самый главный приз – это 100 тысяч рублей.
1: Так что голосуйте, ребята. А розыгрыш будет проходить где-то в онлайне или уже в конкретном автоцентре?
2: В онлайне.
1: В онлайне. Там вам напишут обязательно, когда розыгрыш будет проходить. Может, будет и трансляцию еще посмотреть. Я от себя лично, Илья, поздравляю вас с новой локацией. Правда.
2: Спасибо.
1: Я уже говорил в 7:00 о том, что когда-то выездные эфиры «Катапульты» с этой локации начинались. Много лет назад мы именно с этой локации начинали прям наши выездные эфиры. И для нас это прям место историческое. Вас мы поздравляем с приобретением этой локации. Она находится очень удобно. Здесь рядышком и заезд, и выезд в город. Поэтому те, кто едет из других городов, могут спокойно приезжать. Очень она удобная и для Верхесецкого, и для Ленинского района. Те пользователи автомобилей, которые хотели обслуживаться, например, или просто купить, могут заглядывать в гости. Спасибо вам огромное за то, что нас пригласили. Больших продаж, хороших клиентов. А мы сейчас будем принимать звонки. У нас впереди игра, которая называется «Окончательный монтаж». 237-104. Звоните, угадывайте фильм, выигрывайте призы.
3: Реклама.
4: Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
2: Реклама ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытища, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
3: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
4: Чё за офисный прикид? А где мотошлем?
5: Так ведь осень. Я свой спортбайк в гараж поставил.
4: А я с друзьями в осень на эндуро пересела. И наш сезон не заканчивается.
5: Ну нет, два мотоцикла я не потяну.
4: Да ладно. Мой эндуро как твой сотовый стоит.
5: Серьезно? А это где?
4: Пара-пара и мото-мото-мото.
6: Мотосалон Емота. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В. Нулевой этаж. Емота.ру.
7: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огранип 304-667-404-800-092.
8: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
9: Не искать, а выбирать приехали в автобан Березовский.
8: Черри, LG, Теннет, в автобан на любой цвет и бюджет.
9: О,

0: Березовский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Катапульта. Папа!

0: Скором 5 минут перекур.
1: Окончательный монтаж.
2: Я тебя люблю, любила и всегда буду любить.
3: Я надеялся, что вам понравится.
1: Окончательный монтаж.
2: Ядрёна мать.
4: Доброе утро. 10 часов и 14 минут. В Екатеринбурге начинаем наш конкурс «Окончательный монтаж». Его спонсор ИП «Агеев» Артем Алексеевич, шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47.
5: Ну что, сейчас у нас на связи Денис, стройкой занимается. Здорово, Денис.
4: Прямо да, сейчас эти привет. Минуты? Стройка-то. Денис.
6: Да, вот пока кофе пью.
4: А что
6: перерыв.
4: Строится за твоей спиной?
7: Отношения строишь или дома?
6: Нет, строим музей РМК.
5: Ого. Это где у нас
4: да,
5: будет?
4: Где он будет?
7: На Архангела Михаила?
6: Это где вот офис на Горького, а на Гоголя у них
4: да.
6: музей.
4: Да, точно. Там вообще такое красивое
5: слушай,
4: здание.
5: Интересно, боже. Интересно.
7: Надо, я пройду завтра, посмотрю, что там.
5: Слушай, ну ты молодец. Стройка ответственная у тебя, спрос большой. Значит, сейчас поиграем с тобой. У нас есть фильм для тебя. От этого фильма мы загадали только первые и последние слова. Догадаешься, что это за кино, у тебя будет еще и приз. Так что слушай внимательно. Погнали.
8: Attention. Раньше я мало думала о смерти. Но, по-моему, отдать жизнь за любимого человека – не худшая смерть.
9: Окончательный монтаж.
8: И пусть он сегодня не преклонен, но я не сдамся. Я знаю, чего хочу.
4: Шикарный фильм.
7: Легендарный фильм.
5: В этом
4: любимый
5: фильме,
4: Сашкин фильм.
5: Да почему любимый-то мой сразу?
4: Ну,
5: в этом фильме ты мог увидеть много густого леса, большую злую собаку.
4: И бледное лицо.
5: Да, постоянно в кадре бледное лицо. Потом
4: семейка
5: их еще и больше, потом еще
4: лицом.
5: Семейка вся с бледными лицами.
4: Да, анемия. Что за кино?
5: Он еще, я все прям вспоминаю, мой личный сорт.
4: Подожди, ну сейчас уже подсказки про бледные лица.
5: Ну,
7: Денис, угадал, что за фильм?
6: Так, что-то нет, пока только Wednesday почему-то.
5: Денис, это не Wednesday,
4: нет. А сколько тебе лет?
6: 30.
5: Ну, он смотрел это кино.
4: Маленький, наверное, был еще.
7: Да он девчачий этот фильм.
4: Девчачий, да, такой.
5: Просто я рад, что ты не узнал его сразу. Это даже к лучшему. Спасибо тебе, я так понимаю, ты сдаешься.
6: Ну... Что-то даже на ум ничего не приходит.
7: Сдавайся, это не стыдно.
5: Это не должно это приходить на ум тебе. И хорошо. Спасибо тебе большое, Денис. Мы тебе желаем удачи, достроить все. Давай, потом будем ходить, любоваться.
4: А я прям захотела пересмотреть его.
5: Да, я захотела пересмотреть.
7: Тебе в кинотеатры.
5: 237-104. Кто на связи? Алло.
10: Алло, да, здравствуйте.
5: Привет, как зовут тебя?
10: Андрей.
5: И что за кино, Андрюха?
10: «Сумерки».
5: Да,
4: верно. 20 лет прошло, и сейчас его снова показывают в кинотеатрах.
5: 20 лет «Сумеркам».
4: Не, это прикольный фильм.
7: А лицо Беллочки так и не изменилось. Лицо Кристен Стюарт.
5: Не знаю, я... Ты скажи мне честно, ты сам смотрел это фуфло?
4: Что фуфло-то?
10: Я смотрел это фуфло до середины, наверное. Потом начались эти сопли, там всякая ерунда. Я
5: вот,
10: понял,
5: да. Вот,
4: и ты
5: вот.
4: Не узнал, что она вот. Забеременела
5: да.
4: от вампира?
5: Ай, да.
4: Она родила? Нет.
5: Она родила полувампира.
4: Я это не смотрела.
5: А потом над ней устроили суд другие вампиры. А потом эти полувампиры с другими вампирами мочили друг друга.
4: Да надо было этого пса выбирать.
5: Конечно. Псина всегда лучше.
4: Но там готовить пришлось.
5: Родился бы волосатый.
4: А вампиры не едят зато. Не надо готовить этому.
5: Кто там не ест? Ты что, грызли друг друга только в путь?
4: Так они друг друга.
11: Готовить не надо.
5: Ладно,
4: готовить не надо, они же не ели.
5: Короче, я рад, что ты догадался. У нас есть призы. Мы можем тебя отправить на фильм «Человек-паук. Новый день». Кстати, сегодня у нас будет в «Континент Синема» в ТРЦ «Алатырь» премьерный показ. Там, кстати, актер, который озвучивал главную роль в качестве особого гостя, будет отвечать на вопросы. Есть два билета на концерт Александра Еловских. Откровенность сегодня во Дворце молодежи. Билеты на концерт оркестра «Урал Бенд» с программой «Широка страна моя родная» 23-го в ЦК «Урал» выступает. Билеты на концерт «Сократ и Леры» 26 сентября «Фабрика Ивент Холл». Михаил Зубарев и Ваня Дыба стендап-концерт дают 27 числа в Бен-Холле. Есть билеты в Музей изобразительных искусств или сертификат в аквапарк Лимпопо на 1000. Че хочешь?
10: Так, а за кадром можно решить?
5: Конечно, конечно. Сейчас кричи катапульта и не клади трубку. 3, 4.
10: Катапульта!
0: На радиопилот.
11: Информация на правах рекламы.

0: На. Это я.
1: Утро, 10 часов 22 минуты в Екатеринбурге. С вами Катапульта. Давно ничего не было слышно от плохого Диди, от Пидиди. В общем, он сидит в тюрьме. Mm-hmm. Ну, как бы все там происходит, все это дело до сих пор. И оказывается, от него отказались адвокаты.
2: Вообще все?
1: Да, так как выяснилось, что рэпер уже полгода им не платит зарплату.
2: Пу-пу-пу.
1: Да, значит, Daily Mail пишут, что суд принял просьбу адвокатов об отказе от предоставления интересов проблемного рэпера и за неоплаченные полгода работы. Видимо, Диди больше занят попытками судиться со всеми создателями документалок о себе. Ну, чем вообще занят, вообще непонятно. Это рисует шахматы.
2: Мемуары, наверное, уже пишет про свою жизнь.
1: Ну, короче, сам же рэпер передает из-за решетки, что ему завысили счета. Адвокаты озверели, суммы, да, поэтому он и не платил, и не собирается, вот так вот.
3: Слушай, ну, понятно, у него сейчас лоу-бат, как говорится, и так будет еще лет 15-20 продолжаться. А счета за коммуналку в тюряге, это смешно.
1: Ну, а теперь действительно к важной информации. Наказывать за дикпики нельзя.
2: Ну, наконец-то.
1: И об этом заявил неожиданно депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
3: Тот, у которого дома полная подборочка.
1: Да-да. Их отправляют те, кто хотя бы на фото хочет выглядеть внушительнее. И запрещать взрослым людям слать друг другу фото интимного характера – это ханжество.
0: А кто запрещал?
3: Это законом на самом деле запрещено, если человек тебе присылает
1: нежеланное.
3: Ну, то есть произвольно.
0: Я не желаю ваше.
1: Произвольно.
3: Не, ну то где граница, она просила или не просила, понимаешь?
1: Да, она же просила, потом забыла, потом опять попросила, потом опять забыла. И все, и как бы знаю, не знаю. Хочу, не хочу.
0: Фотку высылаешь и пишет.
3: Все зависит от дня недели. Если в пятницу она тебя просит, сними что-нибудь, не факт, что в понедельник она на тебя не забыла.
0: Нет,
3: от дня недели. А точнее даже от времени суток этого дня недели. Потому что если ты в пятницу, ближе к полуночи, получаешь сообщение, ты что, я
1: жду? Сегодня
3: Чедами, скинь мне. В понедельник это будет печально.
4: Утреннее шоу на Радиопилот.
5: Информация на правах рекламы.
6: Время гаражных сервисов — это прошлый век. Наступило время настоящего.

0: профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro. Опыт настоящих профессионалов. 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Утреннее шоу на Радиопилот. Реклама.
2: Встречайте! Новый официальный дилер «Чанган Июль» на Гурзуфской, 63. Проверенная репутация, многолетний опыт и любимые кроссоверы «Чанган». В честь открытия все авто по себестоимости и приятные подарки при покупке. Быстро и выгодно обменяем ваше авто на новый «Чанган». Приезжайте, познакомимся. Гурзуфская, 63. «Чанган Июль». Рекомендую самым близким.
3: Акция до конца сентября этого года.
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
5: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
6: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн, электрическое сердце, премиальный уровень комфорта. Зикр – это будущее в одно касание.
5: Так прикоснитесь к вашему зикру.
6: Автобан Зикр. Екатеринбург. Металлургов 67.
7: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
8: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
7: Спасибо Керамиру.
9: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
10: Акция действует до 20 сентября этого года.
11: Что на свете всех милей?
12: Гулять в тени его аллей.
13: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейд-ин».
12: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
14: ООО «Специализированный застройщик Правобережный. Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
2: Только в этом сентябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия G-Tour Dashing от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки G-Tour Dashing. Селькоровская, 22. Lucky Motors,
3: G-Tour. Я, кажется, цена указана с учетом прямой скидки и выгоды по программе трейдинг до конца сентября этого года.
4: Катапульта.

0: пульта. Доброе утро, автомобилисты. В Екатеринбурге 10 часов и 32 минуты. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор ООО «Регинас».
1: Ну а сейчас быстренько о пробках, которые есть к этому времени. Подкопилось народу в районе Восточной, со стороны Малышева особенно, в районе Первомайской и Ленина. Также затруднения подросли на Карла Липникта перед Ленина со стороны Центральной гостиницы, на Первомайской в направлении Мамина Сибиряка и Луначарского. Также на Московской от Радищева в сторону Ленина. Затруднения в движении на Визбульваре в направлении Кирова. Опять плотный трафик у нас тут под боком со стороны Виза больше перед Серафимой Дерябиной Шаумяна. На юго-западе больше оживления сейчас на участке Амундсена перед Шаумяна, Щерса, Московской в направлении Южного автовокзала. Также в районе Белинского, Щерса и по Щерса в направлении Машинной. Остальные участки более-менее свободны. На Репино вот только вырос трафик со стороны кладбища ближе к Радуге из-за того, что там проходимость плохая у переезда. Надо что-то делать с ним, поправлять. Надеюсь, что зимой хуже не станет. Ну и, конечно, просьба к вам, друзья, обязательно не гоняйте, соблюдайте правила, езжайте аккуратно.
2: Информация на правах рекламы.
3: Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 549 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный кредит». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Regina's и на сайте regina's-havailpro.ru.

0: катапульта.
1: Это что такое? Вы что творите? Вы что вытворяете? Вы что разы попутали?
2: Утреннее шоу
0: «Катапульта»
2: на «Радиопилот».
3: Доброе утро, 10:37 в Екатеринбурге.
4: Дорогие друзья, вас ждет наша творческая игра. Это значит, что мы ждем звонков. Прямо сейчас дозванивайтесь по телефону 237-104. Нужно в конце нашего четверостишья вставить правильное слово в рифму, и все, и приз твой.
3: Спонсор нашего конкурса ИП «Кауртаев» Сергей Юрьевич. Сеть салонов цветов в букете.рф. Телефон 20-22-106.
4: Итак, ждем вашего звонка, дорогие творческие натуры. Кто на связи? Доброе утро.
3: Привет.
5: Доброе утро.
4: Как зовут тебя?
5: Джонни.
4: О, Джонни, скажи мне. Лохан
6: Тестомилок.
4: Да, Лохан Тестомилок. Скажи мне, пожалуйста, часто ли ты букеты цветов вот так покупаешь?
5: Каждую неделю.
6: А кому?
7: Разным женщинам.
5: В магазин тебе.
4: А что у тебя за магазин такой?
5: Шоурум Джонни Мерч.
4: Ух ты, ё-моё, ты цветы прям там держишь живые, что ли?
5: Да, на столике стоят.
4: Молодец, интересно.
7: В туалете стоят.
4: На столике.
5: На столике.
4: Ну, ты богач, что я тебе скажу. Итак, стихотворение. Тебе надо в конце правильно в рифму слово добавить, и у тебя будет подарок. Погнали. Счастливы в браке уже много лет. Живут они мирно, без ссор и без бед. Давно знает женушки вкусы Иван. Любимый цветок у супруги. Какой?
5: Тюльпан.
4: Молодец, Джонни, да, действительно,
7: Джонни,
4: тюльпан.
7: Ну ты просто... Слушай, раз у тебя всегда много цветов в твоем магазине, бутике, тогда, значит, ты не откажешься от вазы, от сети салонов цветов в букете.рф, которую ты получаешь сегодня, и прям очень хорошо.
4: Мы тебя поздравляем, кричи «Катапульта» и не клади трубку.
5: Спасибо.
4: 3-4.
5: «Катапульта»!
2: На «Радиопилот».
8: Информация на правах рекламы.
9: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
10: Учитель, как вы мудры.
9: Да это не я. Мне в букете сказали.
10: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
9: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
11: ИП «Кауртаев» Сергей Юрьевич. Номер 318-665-8300-308-48.
2: Реклама.
12: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии «Тэнк Дилер Эворд 2025», официальный дилер «Лаки Моторс», знает это как никто другой. Если покупать «Тэнк», то в «Лаки Моторс». Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. «Лаки Моторс». Металлургов 65А.
13: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
14: УК «Simaland», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. Огрен 122-660-002-3693.
15: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом «Мотив» станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с «Мотив». «Мотив» говорит и показывает «Урал».
16: В «Монетке» урожай выгоды. Лимоны 2 штуки. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 14 по 20 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
17: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
18: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
17: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-2026.
19: ИП «Малинина» Елена Сергеевна. ОГРН П 308-667-119-219.

0: точной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО «Ноли доп. Оборудование» в подарок. Улучшим предложение любого дилера. «Уникум Тенет». Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
2: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Катапульта.
4: Бабах!

0: Доброе утро. 10 часов и 52 минуты в Екатеринбурге.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». На Уралмаше появится еще одна трамвайная ветка. Пройдет она от улицы машиностроителей вглубь нового квартала, который построят на территории бывшего Уралмаш-завода. Я там давно, если честно, на этой улице не бывал. Конкретное место не назову.
0: Все, это понятно. Это машиностроители и где РГППУ. Вот люди туда, живущие.
2: Там Кузнецова, да, вот дальше еще какая-то улица находится.
1: Прикольно.
2: Также планируют проложить еще одну ветку, которая соединит, точнее, пройдет по улице Бакинских комиссаров и соединит ВР-молл с улицей Победы.
0: Ура, если честно. Там, это на самом деле там очень странно, потому что со стороны Бакинских комиссаров Победы в сторону ВР-молла, вот, казалось бы, по прямой, не уехать. То есть приходится просто через другие улицы
1: или через
0: поезжать.
1: Другие добираться. Это круто, если там будет трамвай, вообще хорошо.
2: Ну, в общем, завершить застройку планируют к 2040 году, так что не скоро покатаетесь.
1: Слышь, ты, а ты можешь новости посвежее какие-нибудь выбрать? Такие, поближе как-то. Нет, дожить хочется.
2: Они начали, но закончат. Но это лучше, чем метро, которое
0: возможно. Они еще не начали, Сережа.
1: Мне кажется, они еще только пальцем в карту тычут.
2: Начали обсуждать, вот так скажу. Эротические...
1: Ё-моё, 2040 год.
0: Ладно, хоть не 140-й. Ладно, давай дальше.
1: Через 14 лет поднимем архив.
2: Да, выездной там проведем. Эротические новеллы запустили в России для повышения рождаемости. Придумала эту фишку клиника как раз-таки репродуктивной.
1: Эротические.
3: Это придумка?
1: Подожди, а что это клиника, которая контролирует, что они там?
2: Клиника как раз-таки репродуктивная. Руководствуются они тем, что почти половина россиян призналась, что может спокойно обходиться без секса продолжительное время, а нет интима, нет и рождаемости.
3: Они что новинку какую-то придумали? Это они первые написали эротические рассказы?
2: Нет, не снимают. Это типа подкасты, которые можно послушать.
1: Раньше это хоум-видео называлось, потом видео определенного подкаста, потом, видишь, это сейчас новелла.
2: Это аудио.
1: А, это еще и аудио.
2: Это, как знаешь, интим по телефону. Ты позвонил, послушал по специальному номеру, завелся. Раз, через 9 месяцев повысил рождаемость.
3: Так
2: вот так это работает.
3: Секс по телефону. Старинка. Я не знаю.
1: Я просто, мне интересно, что они там такое говорят, что человек сразу, даже если он одинокий, сразу на кого-нибудь напрыгнет.
2: Ну, я пока сами новеллы не нашел, видимо, их еще не запустили. Но есть название клиники. По сусекам поскребла, колобка, да, испекла.
1: За 39 земель.
2: Голодный пермяк, видимо, не было у него интима, проник ночью в кафе местное и приготовил сам себе шаурму.
3: А при чем здесь интим?
1: Нет, это новость.
2: Это уже другая новость. Думаю, это эротическая новелла продолжается.
3: Все в кучу.
2: Денег из кассы мужчина не взял, но оставил записку, что очень хотел покушать ночью. Это где-то было в районе вокзала Пермского. Поэтому забрался сам, ничего не тронул, просто приготовил, посуду помыл после себя.
1: Там как раз на въезде, где таксихи довозят, там как раз на эти шаурмешные стоят, там всякие закусочки.
0: Видишь, мальчик молодец, посуду помыл за собой.
1: Да. С правой стороны там, лично, я утром, когда уезжаю...
0: Надо детям эту новость показать, что даже воры вон посуду за собой моют.
2: Да, но при этом...
1: у него другого варианта не было.
3: А эти даже в посудомойку не могут поставить.
2: Ну, мужчину все равно нашли, наказали, грозит ему теперь штраф. Больше он есть шаурму бесплатно не будет. Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Только в сентябре.
4: Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной. Только в сентябре.
4: Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декорация на сайте нашточкодом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Екатеринбург.
6: Осень наступает, опадает листва. Летнее тепло догорает в кострах.
7: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО СЗСКМ «Библиотечная». Синоптики пообещали сегодня в городе переменную облачность. Без осадков. Температура воздуха днем +17-19.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автузгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
10: Реклама «Дом культурный». ОАЭ за SKM Библиотечная. Проектная регламенция на сайте наш.дом.рф.
11: А напоследок я скажу.
12: Катапульта.
0: 10:57 в Екатеринбурге. Все, давайте сворачиваемся.
1: Да, ребята, пора поблагодарить группу компании «Юль», которая нас приглашает исправно уже не в первый автоцентр. Мы новую локацию открыли, поэтому сейчас мы поздравляем ребят с тем, что у них такое развитие. И вот сейчас они открылись по адресу Гурзуфская, 63. Локация для автомобильного мира известная. Здесь можно будет выбирать автомобили «Ченган», «Юни», там модельный ряд «Хавейл». Вейл Сити представлен, плюс представлены вот рядышком, мы находимся с абсолютно современным автомобилем Дипал, для тех, кто любит электричество и гибриды, очень интересная тема. Поэтому желаем хороших клиентов, развития продаж, приходите, тестируйте машины, тем более, что сейчас вот удобная такая локация, она находится для жителей Верхесецкого и Юго-Западного района в таком удачном месте.
2: Мы зарядили на продаже, как говорится, дальше.
1: Да. Будем наколдовывать. А что в календаре?
3: День секретаря сегодня. Вот у вас на работе есть секретарь, вот он все секреты же знает. Вот, так
1: а
3: что,
1: это
3: как
1: слово
3: надо...
1: секрет?
0: Да,
1: а
0: да,
2: конечно. Я подкармливаю секретарь, чтобы она никому не выдавала мои секреты.
3: Ты понимаешь. Вот, еще сегодня день ответственного потребления пива.
1: Ответственно. Ответственно надо потреблять. А пятница еще, видишь, совпала.
3: Да, еще день рыжего кота. Сегодня хочется немножко быть котом.
1: Рыжего кота. Ну, если у кого-то есть рыжий кот, поздравляйте. Кто секретарь, тоже. Сейчас желаем здоровья всем. 3-4.
13: Удачных выходных!

0: В Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Высший пилотаж.
2: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
1: На радио «Пилот».

0: реклама.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
2: О,

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 169-565-81-15-330.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
4: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это Ангара. Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
5: Алло, кто это?
6: Это ты из будущего.
5: Круто. И где мы сейчас?
6: Там, где купили апартаменты.
5: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
6: Еще бы. Сама скоро оценишь.
5: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
8: Учитель, как вы мудры.
7: Да это не я. Мне в букете сказали.
8: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
7: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
9: ИП КУ Таев Сергей Юрьевич. УГРН 318-665-8300-308-48.

где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.

0: звони.
1: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4. Для ярких будней. Статусная Camry. Для стильного образа жизни. И мощный Highlander. Для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус. Ваш выбор. Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Высший пилотаж.

0: Солнечное пятничное сентябрьское утро вкатывается в полдень под супертемы на 104.4 FM. Привет всем правильно настроенным из нашей студии в центре города. Я Дмитрий Раевский, подхватил эстафету прямого эфира. Сейчас озвучу информацию о дорожной ситуации в проверке на дорогах. После вернемся к новой музыке в программе «Высший пилотаж». Здравствуйте. Да-да. Спонсор проверки на дорогах на радио «Пилот» ООО «Регинас». Водители, прислушайтесь. По сообщениям сервиса Яндекс.Карты на данный момент, дорожная обстановка в Екатеринбурге оценивается в 3 балла, затруднения местами. Пробки по проезжей от Краснодарской до Норильской, по Щербакову от Самолетной до Павлодарской, по Шевской от Тепличной до проспекта Космонавтов, по Белинского от Декабристов до Куйбышева. Еще движение затруднено по Норильской от железнодорожного переезда до проезжей, по Московской от Хомякова до проспекта Ленина, по проспекту Ленина от Луначарского до Карла Либкнехта. Мерцают Бебеля от Пехотинцев до Таватуйской, Бакинский комиссаров Донбасской и Бебеля от проспекта Космонавтов до Пехотинцев, пульсируют Гурзувская и Куйбышева от Белореченской до Восточной. Водители, будьте бдительны. Удачи в пути.
1: Информация на правах рекламы.
2: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
3: В дилерском центре «Регинас» на Высоцкого 3.
2: А свою машину я смогу сдать?
3: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
2: А колеса в подарок дадут?
3: И комплект зимних шин. И сигнализацию подарят.
2: Где купить Хавейл Джолион?
3: В дилерском центре «Хавейл Регинас» на Высоцкого 3.
4: Высший пилотаж. Полет нормальный.

0: Программа «Высший пилотаж» на 104.10 FM. Радиокаталог новых треков. Знакомимся и выбираем лучшее для вас. Некоторые из треков «Высшем пилотаже» остаются в нашей регулярной ротации. Некоторые появятся и тотчас же исчезнут. Если какой-то из них вас заинтересовал и вы не успели его определить, на нашем сайте pilotfm.ru всегда можно заново послушать, узнать имена исполнителей и название 20 последних песен, звучавших в эфире. Спонсор программы «Высший пилотаж» ООО «Автобан Черри», официальный дилер «Тянет» на Щербакова 144. Новая музыка вернется скоро. Спасибо за внимание, друзья. Полетели.
1: Пилот FM.
2: Реклама.
3: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
4: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
3: «Черри», «Белджи», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
4: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
3: Быстро доехали на «Березовский тракт». Муж большому выбору рад.
4: Официальный дилер популярных автомобилей «Автобан» на «Березовском тракте 11А». Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте в «Автобан Березовский». Приезжайте.
5: Акция до конца сентября.
6: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
8: Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
9: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
10: Помогите! Тону! Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
11: Спасибо, дружище!
12: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
13: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока.
15: С понедельника по пятницу в утреннем шоу «Катапульта» и в вечернем шоу «Навигатор» разыграем двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока».
14: Вся правда о Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Чайф и 43 других группах Свердловского рок-клуба.
16: Партнер проекта ООО «СЗ Ленина 100».
17: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру. Но хватило бы и одной. Строит «Брозекс». И это решает все.
18: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
17: Подробнее на lenina-100.ru.
18: ЖК «Ленина 100». Беспроигрышная комбо.
19: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Коррупция не должна оставаться безнаказанной, а все имущество, полученное преступным путем, должно изыматься в доход государства, заявил в четверг генпрокурор Александр Гуцан. Каждый факт необходимо найти и привести к логическому результату, цитирует главу генпрокуратуры РИА Новости. Без этого вся работа правоохранительных и надзорных органов теряет смысл. Заявление Александр Гуцан сделал в ходе визита в Минск в рамках одной из рабочих встреч. В мэрии Екатеринбурга рассказали, как идет запуск отопления в городе. С понедельника батареи стали теплыми почти в сотне школ и более чем в 200 городских садиков. Также к теплу подключили 377 жилых домов. На особом контроле старт отопительного сезона на объектах социальной инфраструктуры. К запуску отопления все повреждения, выявленные в ходе 4 этапов опрессовок, устранены, сообщает официальный портал Екатеринбурга. Ход подачи тепла потребителям находится на ежедневном контроле в мэрии. В Екатеринбурге испытают очередной трамвай. Новую модель вагона, выпущенную «Уралтрансмашем», доставили в Северное трамвайное депо. Об этом пишет портал Е1 и публикует фото нового трамвая. Модель вагона 71-413 имеет ливрею в голубых и синих тонах. Внутри двухуровневый пол. В переднюю и заднюю часть вагона пассажиры могут подняться по ступеням. Если испытания пройдут успешно, вагон получит сертификат соответствия и возможность серийного производства. Арабские Эмираты вернулись в пятерку самых популярных направлений для отдыха осенью. Восстановлению спроса способствуют привлекательные цены на размещение, а к прошлогоднему уровню продажи могут вернуться уже в начале следующего года, пишет Интерфакс со ссылкой на представителей отрасли. Главным условием восстановления количества поездок называют стабилизацию обстановки в регионе. Этой осенью российские туристы чаще всего бронируют туры в Дубай, Шарджу и Фуджейру. Британский журнал «Тайм» впервые составил список 100 самых влиятельных людей, определяющих будущее искусства. На обложке издания появилась американская художница-портретистка Эмми Шерроль. В перечень вошли 11 меценатов, включая инвестора Кена Гриффина. В топ-100 также есть руководители Метрополитен-музея и музея-студии Гарлема. Одной из икон в искусстве журнал «Тайм» назвал Бэнкси. Официальный доллар на сегодня 84,51, евро 97,50.
4: Информация на правах рекламы.
5: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
6: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
5: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте r-b-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Автобан Черри». Официальный дилер «Тенет» на Щербакова, 144. Завтра, 19 сентября, в лучшем на свете городе ожидается малооблачная погода, без осадков, ветер северо-западный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 7-9, завтра днем плюс 15-17 градусов.
8: «Пилот FM».
9: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
10: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
9: «Черри», «ЛГ», «Тенет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
10: О, и про

0: Газовский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Артем, давай купим машину.
5: Какую машину? Стиральную?
4: Нет, импортную.
5: Китайскую, что ли?
4: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
5: Да где ты ее сейчас найдешь?
4: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
6: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
7: От секретной фонотеки с нами дуэт «Yellow». Легендарные электронщики. Да-да, 30 октября 2026 года выходит их новый альбом. Пока имеем в наличии первый хит-сингл с этой пластинки. Он называется «Breakout». «Yellow». Секретная фонотека «Радиопилот».

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коничива.
4: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: хай.
8: Привет,
7: салют.
9: Привет.
7: Радио.
0: 104.4 FM.
10: Дневной драйв на радио Пилот.

0: приятные воспоминания на 104.10 FM. Том Нови и Лима, Take It. Только что, чуть раньше, Marshmello and Portugal The Man, Phonics. Привет, добрый полдень, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Мы вместе, это прекрасно. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. С удовольствием представляю вам участников нашей безоблачной музыкальной программы. Но перед тем, как вновь сделать это, приглашаю самых активных из вас на наш сайт pilotfm.ru, где в числе прочих аттракционов продолжается фотоконкурс на тему «Адреналин в кадре», который мы организовали в содружестве с «Турбокартинг». 25 сентября в прямом эфире «Радио Пилот» мы выберем 10 победителей, которые получат сертификаты от «Турбокартинга». Партнер проекта ООО «Новый картинг» и еще больше драйва на инновационный 8. Подробные условия конкурса и фотографии участников и участниц здесь на pilotfm.ru. Вступайте в игру. Желаем удачи. Наша музыкальная программа скоро продолжится. На горизонте «Медуза» и «Хенри Камамиль». Очень скоро. Дальше «Сайдерленд», «Naked» и кое-кто еще интересный. Минут через 20 проведу в эфире конкурс. Готовьтесь, друзья. Будем разыгрывать набор инструментов для вашего автомобиля. Я тоже готовлюсь. Полетели.
1: Реклама.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefusegentleman.ru.
3: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
4: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».

0: открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Пора в Емото! Да, пора в Емото!
2: Пора в Емото! Пришло мое время! Пора в Емото!
3: Это песня какая-то? Пора-пора, Емото, мото-мото!
1: Приезжай на большую распродажу мототехники и экипировки и получай классные призы! Бери от Емото все!
4: Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Успевай до конца сентября этого года.
5: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в мотосалоне на emoto.ru. И по Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРНП
4: 344-640-7402.
6: Дневной драйв на радио Пилот.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Да-да, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, давайте развлечемся конкурсом. Это шанс для самых активных из вас выиграть хороший приз – набор инструментов для вашего автомобиля от дилерского центра «Хабейл». Набирайте 237-104, 237-104. Спонсор конкурса – ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Хабейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет. Всю неделю вот в это самое время мы задаем вопросы, касающиеся автомобилей марки «Хабейл», и разыгрываем вот этот прекрасный приз – набор инструментов для вашего автомобиля. Есть ли претендент на победу, давайте проверим. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Здравствуйте.
2: Представьтесь, пожалуйста.
3: Павел меня зовут.
2: Павел, очень приятно, я Дмитрий. Павел, у вас случайно не «Хабейл»?
3: У меня нет, к сожалению.
2: Ну, все впереди. Давайте начнем знакомство с этой маркой с ответа на несложный вопрос. Павел, «Хабейл Дарго» — есть такой автомобиль. Он адаптирован под российский быт.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
3: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
4: Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи. Для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более 1 000 000 товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. simaland.ru.
5: УК «Сималенд». Код Екатеринбург. Улица Черняховского. Строение 86. Офис 36. Огрен 122-660-002-36-93.
6: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
7: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
8: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
7: Поехали. Скажи адрес.
8: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
9: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
10: Вы прораб, и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
11: Анна, плитка.
12: Анна, сухие смеси.
13: Анна, вы просто песня.
10: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
14: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
15: Мам, смотри, что могу!
16: Лето как будто и не заканчивалось.
17: Завтра снова в Лимпопо.
16: С такими скидками хоть каждый день.
18: Позитив не за горами.
15: А на горка!
18: В аквапарке Лимпопо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лимпопо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефис-парк.ру. ООО «Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
2: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники «Тэнк» от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.

0: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
1: Дневной драйв на радио Пилот.

0: 104.10 FM, радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Активы нескольких крупных иностранных компаний переданы во временное управление. Соответствующее решение одобрено президентом Владимиром Путиным. Речь идет о компаниях Nestlé, FM Logistic, Ашан и Лимана Про, пишет Коммерсант. Следующим этапом может стать продажа этих бизнесов, а общая стоимость перечисленных структур оценивается минимум в 600 миллиардов рублей, добавляет издание. В Лимана Про Коммерсанту пояснили, что пока компания не располагает какими-то официальными данными от госорганов и продолжает работать в штатном режиме. Выборы в Госдуму стартовали в Свердловской области. Региональная избирательная комиссия сообщила о публикации данных о явке избирателей на участке. Сегодня и завтра эту информацию будут озвучивать дважды в день, в 15 и в 20 часов. А опубликовать данные планируют в течение часа после названного времени. В воскресенье 20 сентября информация о явке будет размещена 4 раза. Обращаем внимание, что итоговая явка будет опубликована только вместе с предварительными итогами голосования, сказано в сообщении облсберкома. С января и до конца июля этого года банки в Свердловской области выдали больше 21,5 тысячи ипотечных кредитов. Их общая сумма составила 83 миллиарда. Это на 45% больше, чем годом ранее, пишет Коммерсант Урал со ссылкой на заместителя начальника Уральского главного управления Банка России Сергея Коровина. По объему выдачи ипотеки Средний Урал входит в топ-10 по России и находится на 6-м месте. В целом, на 1 августа задолженность свердловчан перед банками составила 1 триллион и 200 миллиардов рублей. Продавцам маркетплейса «Озон» выплатили более 8 миллиардов рублей после ударов беспилотников по складам. По данным страховщиков, это около 90 тысяч представителей бизнеса. Выплаты продавцам, размещавшим товары на складах маркетплейса, начались 15 сентября. По масштабу и срокам это один из наиболее крупных проектов страхового урегулирования на российском рынке, пишет газета «Коммерсант». Новогодние праздники в России продлятся 11 дней с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Майские праздники в следующем году будут разделены на два периода – с 1 по 3 мая и с 8 по 10. Добавлю, что предстоящие россиянам ноябрьские праздники не будут длинными. Однако из-за того, что 4 ноября – это среда, рабочая неделя для россиян будет короткой. Официальный доллар на сегодня 84.51, евро 97.50.
4: Информация на правах рекламы.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе? Только в сентябре.
6: Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом в жилом квартале «Тихий центр».
5: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОСЗ-СКМ «Библиотечная». Завтра, 19 сентября, в лучшем на свете городе ожидается малооблачная погода, без осадков, ветер северо-западный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 7-9, завтра днем плюс 15-17 градусов.
1: «Пилот FM».
2: Реклама.
8: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. Номера библиотечная. От SKM Development.
9: Реклама «Дом культурный». ОАЗ «SKM Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
11: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
6: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
11: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
9: ИП «Малинина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
0: А в секретной фонотеке у нас для вас сейчас современное пригораженное тек-хаус-звучание от продюсера Клуни. Тема называется «Get up and dance». «Давай танцуй». Сейчас на верхних строчках.

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Музыкальный нон-стоп.
2: Полчаса без рекламы.
1: Только музыка.
2: На Радио Пилот.
3: Да, настало время получасовых нон-стопов без рекламы на Радио Пилот. Первый из них стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа – ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors Tank» на Металлургов.
4: Информация на правах рекламы.
5: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии «Tank Dealer Award 2025», официальный дилер «Lucky Motors» знает это как никто другой. Если покупать «Tank», то в «Lucky Motors». Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. «Lucky Motors». Металлургов 65А.
0: Нон-стоп.
6: Полчаса.

0: Реклама.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
2: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
1: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
2: Спасибо Керамиру.
3: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду ПИЛОТ – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Акция действует до 20 сентября этого года.
5: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
6: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют для Газдана домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
7: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
8: Мам, смотри, что могу!
9: Лето как будто и не заканчивалось.
10: Завтра снова в Лимпопо.
9: С такими скидками хоть каждый день.
11: Позитив не за горами.
12: А на горках!
11: В аквапарке Лимпопо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лимпопо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
13: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронов Лориам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
14: В Монетке качество на высоте. Вафли «Правильное решение». 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 14 по 20 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
15: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
16: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
17: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым.

0: Самолетная 47-201-5533.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тоните в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Что на свете всех милей?
6: Гулять в тени его аллей.
5: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейд-ин».
6: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
4: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный. Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Музыкальный нон-стоп.
8: Полчаса без рекламы.
7: Только музыка.
8: На Радио Пилот.
9: А вот и второй сегодняшний нон-стоп без рекламы на Радио Пилот. Стартует прямо сейчас. Наслаждайтесь, друзья. Спонсор этого нон-стопа ЗАО «Лаки Моторс», официальный дилер «Джили» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
10: Информация на правах рекламы.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Полчаса только музыка. Без рекламы. Музыкальный нон-стоп. На радио Пилот.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Атаки на систему дистанционного электронного голосования на текущих выборах более серьезные, чем были ранее. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей Московской городской избирательной комиссии. С попытками вмешательства и со взломами борются представители IT-сектора. Эксперты кибербезопасности дежурят круглосуточно. Напомню также, по данным Центра избиркома, количество заявлений на дистанционное электронное голосование к этим выборам выросло в 1,5 раза с момента появления самого сервиса. Утром в Екатеринбурге на Вторчермете столкнулись несколько автомобилей и автобус. На перекрестке улиц Титова и Селькоровской не смогли разъехаться Lexus, Чанган и Hyundai. По словам очевидцев, Lexus пытался объехать автомобиль, вставший впереди, но не заметил встречный Hyundai. От удара машину отбросило под автобус 52-го маршрута. Пострадавших в аварии нет, это подтвердили в госавтоинспекции. Фото с места аварии публикует портал Е1. Футбольный «Урал» сегодня на выезде сыграет с «Нефтехимиком». Встреча пройдет в Нижнекамске. Начало матча в 20:00 по времени Екатеринбурга. Футбольный «Урал» по итогам 11 туров первой лиги набрал 19 очков и занимает 6-е место в таблице. До зоны стыковых матчей екатеринбургскому клубу не хватает 2 очков, а для второй строчки – 3. Пока беспроигрышная серия «Урала» продолжается в течение 9 матчей. В активе «Шмелей» 5 побед и 4 ничьи. «Нефтехимик» идет на 12-й строчке турнирной таблицы. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж опубликовал первый за 2 года пост. В соцсети X австралийский журналист сообщил, что вернулся. Пост стал ответом на публикацию аккаунта WikiLeaks с его фотографией и подписью «Он вернулся». Предыдущее сообщение Ассанжа в X было опубликовано в июне 2024 года, после его освобождения из британской тюрьмы. Сам скандал с WikiLeaks разразился после 2011 года. Платформа опубликовала служебные документы США о войнах в Афганистане и Ираке. Треть россиян готовы подарить ребенку iPhone по случаю начала учебного года. Почти половина подростков просят в подарок именно яблочный гаджет, пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. Смартфон или планшет от Samsung предпочли только 23%, а 44% респондентов остановились на других брендах. Сами дети в основном просили именно Apple, называя причиной популярности бренда среди друзей. Официальный доллар на сегодня 84.51, евро 97.50.
4: Информация на правах рекламы.
5: Операция.
6: Реабилитация.
5: Восстановление.
6: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
5: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
6: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
5: Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbydefisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Автобан Черри». Официальный дилер «Тенет» на Щербакова, 144. Завтра, 19 сентября, в лучшем на свете городе ожидается малооблачная погода, без осадков, ветер северо-западный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 7-9, завтра днем плюс 15-17 градусов.
8: «Пилот FM».
9: Реклама.
10: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
11: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
10: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
11: О,

0: Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
5: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн, электрическое сердце, премиальный уровень комфорта. Зикр – это будущее в одно касание.
4: Так прикоснитесь к вашему зикру.
5: Автобан Зикр. Екатеринбург. Металлургов 67.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
6: В секретной фонотеке у нас для вас отличный дипхаус-инструментальчик. Сейчас на верхних строчках хит-парадов направления. Отличное музыкальное сопровождение под воспоминания о минувшем лете. Да. Тема называется «I met her last summer». Я встретил ее прошлым летом. Продюсер-исполнитель Дэм Свиндл. Секретная фонотека «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте!
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104.5 FM.
10: Дневной драйв на радиопилот.

0: это Cat's Eye. Чуть раньше Кайго и Макс Макноун и клан Карусель. Все стараются, услаждают наш слух на 104.10 FM. Привет всем правильно настроенным из нашей студии в центре города. Хорошо, что мы вместе, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Сейчас представлю участников нашей дальнейшей музыкальной программы. Но сначала хочу поделиться информацией к размышлению, а может быть и руководством к действию для каждого из вас. 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока. В честь 40-летия Свердловского рок-клуба и года уральского рока каждый будний день в утреннем шоу «Катапульта» и в вечернем шоу «Навигатор» мы разыгрываем двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история Свердловского рока». Спонсор конкурса ОСЗ «Ленина 100» – сайт lenina-100.ru. Каждое утро и каждый вечер в «Катапульте» и в «Навигаторе». Не пропустите полную историю Свердловского рока, шанс выиграть раритетную и коллекционную книгу. Да, спасибо за внимание. Наша музыкальная программа продолжает свое развитие. Скоро здесь Шакира и Burna Boy. Дальше Чайл и Каи, Блэк Бэм, Тейт Макрей, Алекс Уоррен, Биби Рекс и Дэвид Гетта. Кое-кто еще интересный. Полетели.
1: Реклама.

0: Доктору звони.
1: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Артем, давай купим машину.
3: Какую машину? Стиральную?
2: Нет, импортную.
3: Китайскую, что ли?
2: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
3: Да где ты ее сейчас найдешь?
2: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
4: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой – мы привезем другой. «Автобан Импорт». Металлургов 67.
5: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.

0: старт продаж.
1: Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Грандиозное событие. Долгожданное. Открытие нового официального дилера «Волга Июль» на «Металлургов 65». Только до конца сентября в честь открытия. Специальные цены на весь модельный ряд. Личная выгода до 400 тысяч рублей. Подарки каждому покупателю и эксклюзивные предложения для первых клиентов. Успейте забрать свою «Волгу» на ограниченных условиях. «Волга Июль» на «Металлургов 65». Приезжайте первыми и оцените все преимущества лично.
2: Все для бизнеса.

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 169-565-81-15-330.
2: 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока.
3: С понедельника по пятницу в утреннем шоу «Катапульта» и в вечернем шоу «Навигатор» разыграем двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока».
2: Вся правда о Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Чаев и 43 других группах Свердловского рок-клуба.
4: Партнер проекта ООО «СЗ Ленина 100».
5: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
6: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
5: Подробнее на lenina-100.ru.
6: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
7: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть «Озон Фреш». Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
9: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-739-244-741, 16+.
10: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
11: Границы Европы и Азии.
12: Лучший майонез. Уральский рок.
13: Три десятки. Такси нашего города.
14: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
15: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
16: Хончи Автоцентр «Уникум». Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 699 000 рублей и ТО 0 в подарок. Привилегированное предложение в «Уникум» на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в «Уникум» 328-400.
17: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на «Хончи HS3».
18: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
19: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
20: Дневной драйв

0: 104.10 FM, радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Голосование на парламентских выборах в России началось штатно и своевременно, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Экстраординарных событий не зафиксировано. По данным председателя Центра избиркома, более 12,5 тысяч журналистов из почти 2 тысяч СМИ аккредитованы для работы на избирательных участках. Работает также информационный центр ЦИК. Количество наблюдателей, которые заявились на выборы в Госдуму, превысило цифру в 381 тысячу человек. К 10 утра по московскому времени явка на выборах в Госдуму приближается к 5%, сообщают РИА Новости. Проголосовать на выборах в Госдуму могут сегодня и пассажиры Кольцова. Избирательный участок в аэропорту Екатеринбурга открыли в 8 утра. Чтобы проголосовать в аэропорту, необходимо было выбрать участок в Кольцово с помощью сервиса «Мобильный избиратель». В первую очередь голосуют в аэропорту сотрудники авиагавани, а также представители филиала аэронавигации «Урала», рассказали в пресс-службе Кольцова. Мэрия ждет от жителей Екатеринбурга предложение на тему ограничений для электросамокатов на городских улицах. Власти уральской столицы запустили общественное обсуждение новых правил для движения СИМ. В документе есть определение средства индивидуальной мобильности, требования к местам их размещения. По мере работы с новым документом власти уральской столицы также готовы направить в областную думу предложение по изменениям в областной закон об административных правонарушениях. Общественные обсуждения продлятся до 29 сентября, пишет агентство ЯН. Информация о выступлениях рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября пропала с сайта его мирового турне. До сих пор концерты в России были указаны в афише. Теперь же на сайте можно найти данные о предстоящих выступлениях музыканта в Джакарте, Хьюстоне, Далласе и Фениксе. Организатор концертов рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге Say Agency связали пропажу информации о выступлениях на «Газпром-арене» с реакцией на хаос вокруг концертов Канье Уэста в России. В завершение выпуска. В России в аварии чаще попадают владельцы черных автомобилей. Зависимость участия в дорожных происшествиях и цвета авто проследили страховые компании. Как пишет Лента.ру, в прошлом году самым аварийным цветом был белый, а в 2026-м ему уже досталось второе место. Также в топ-5 аварийности машины серого, коричневого и синего цветов. При этом аналитики заявляют, что черных и белых авто попросту больше всего на российских дорогах. Официальный доллар на сегодня 84.51, евро 97.50.
4: Информация на правах рекламы.
5: Только в сентябре.
4: Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной. Только в сентябре.
4: Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синарадевелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 октября 2026 года. Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «СЗСКМ Библиотечная». Завтра, 19 сентября, в лучшем на свете городе ожидается малооблачная погода, без осадков, ветер северо-западный слабый. Температура воздуха ночью плюс 7-9, завтра днем плюс 15-17 градусов.
1: «Пилот FM».
7: Реклама.
8: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автосгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
9: Реклама «Дом культурный». ООО «СКМ Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
11: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
4: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
2: Malina66.ru. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
7: ИП «Малина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
0: А вечер пятницы все ближе. Да-да. Танцевальности происходящему добавляет исполнитель и продюсер Касим. Его трек «Paradise» сейчас в топе дипхаус-чартов. И прямо сейчас для вас в секретной фонотеке. «Paradise».

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: Хани.
9: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104.4 FM.
10: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-55-33.
2: Что на свете всех милей?
3: Гулять в тени его аллей.
2: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейдин».
3: Звоните 343-1386. «Орбита». Вас ждут великие дома.
4: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный. Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
6: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежный. Автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни и мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус, ваш выбор.
4: Кредит предоставляет ООО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
2: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
1: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
2: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
3: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
4: Отрел Групп. Огранство 10-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Алло, кто это?
6: Это ты из будущего.
5: Круто. И где мы сейчас?
6: Там, где купили апартаменты.
5: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
6: Еще бы. Сама скоро оценишь.
5: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
8: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООС «Ривьера Галактика». Дом сдан.
9: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
10: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
11: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
12: Учитель, как вы мудры.
11: Да это не я. Мне в букете сказали.
12: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
11: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
13: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. Оберент 318-665-8300-308-48.
14: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
15: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Беда пришла, откуда не ждали.
4: Что такое?
3: Производителям рыбных консервов не хватает...
5: Консервов.
3: Не, рыбы нет. Рыбы завались, не хватает жести. Жести не хватает. Проблемы возникли из-за импортной пошлины. Да. Ну, банки-то куда вот эту вот жесть

0: Надо, понимаешь? И все это может отразиться на производстве рыбных полуфабрикатов, сказали российские рыбопромышленники. Вопрос сейчас поднимается на совещании с представителями Минтронторга, Минсельхоза. Ну, короче говоря, нам надо больше жести. Куда эту жесть вы дели? Ну,
1: вот эти все банки, в которых мы храним шурупы, надо сдавать их на второй раз.
0: Вот действительно, да. Вторичка. Куда вот мы все это сдаем? В помойку. А вот раз можно жесть, вот это вот вкусненькие остатки.
1: Пришел тебе мне рыбы, отсыпали, ты пошел
0: от
1: довольный.
0: От подшпротиков-то вот раз, да, из-под тушеночки.
2: Я не знаю. Ну, что делать-то будем? Что?
1: Ну, какое-то импортозамещение надо придумать,
0: я не знаю. Давайте на развес. Вот так раз, хоп,
1: пакет. А лучше сразу в рот.
2: Люди будут складывать в канистры. Люди будут складывать в пакеты, как хранить под кроватью. Еще, я не знаю, что. Запасаться раньше, сейчас уже.
0: Да, вот я раньше ходила, вы ходили так замороженным в пакет тебе накладывали,
2: конечно,
0: на развес. И
2: конечно. Еще такой нож был большой.
0: Да, как масло сливочное.
2: Я еще помню чувак, который отрезал это мороженое, еще пальцем с лезвия счищал.
0: Раньше было все экологично, все на развес.
2: И один стакан в автомате на весь район.
3: А за яйцами ходили с сетчатыми вот этими сумочками.
0: Но вот этот бидон молока, тебе просто туда налили, ты такой
3: идешь. А следующий день туда
0: грахнешься. Да. Вся в молоке.
2: Один бидон под квас и под молоко точно был.
3: И под пиво тому батину.
4: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
5: «Катапульта» на бис. Информация на правах рекламы.
6: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
7: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер Ту-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Хирургии катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
3: Пора в Емото! Да, пора в Емото!
4: Пора в Емото! Пришло мое время! Пора в Емото!
5: Это песня какая-то? Пора-пора, Емото, мото-мото!
3: Приезжай на большую распродажу мототехники и экипировки и получай классные призы! Бери от Емото все!
6: Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Успевай до конца сентября этого года.
7: Подробности об организации, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в мотосалоне на Емото.ру. И поблагодарю Анатолий Валерьевич. ОГРН П-304-667-404-800-092.
8: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
9: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-39-244-741, 16+.
10: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
11: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
10: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
11: Правда?
2: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Компания «Практика» объявляет дни квартирного обмена. С 18 по 20 сентября обменяйте свою квартиру на новую в проекте «Практики». Оценим вашу квартиру по рыночной стоимости и предоставим скидку до 3 миллионов рублей на новую. Жить в своей можно до получения ключей. Подробности на kk-praktika.ru. Меняйся и живи. Скидку предоставляет застройщик компания «Практика». Проектная декларация на nash.dom.rf.
13: И главный приз... Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте и получения призов на оценихисвосток.ру.
0: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: Радио «Пилот» в 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. В Иркутской области из-за нашествия медведей могут запретить посещение лесов. При Ангарье власти обсуждают возможное введение режима повышенной готовности. Власти региона и ограничение выхода людей в лес поддерживают и в МЧС. Решение обосновывают тревожной статистикой. В Иркутской области ежедневно поступают от 50 до 60 сообщений о выходах медведей в зону населенных пунктов. Трижды хищники нападали на людей. Избиратели в Свердловской области в зависимости от территории проживания получат от 4 до 6 бюллетеней для голосования. Два относятся к выборам в Государственную Думу, следующие два – это выборы депутатов ЗАГСу. Там, где проходят местные выборы, будет выдан 5 бюллетень, а больше всего 6 бюллетеней выдадут в Унжи-Павдинском сельском поселении, где в единый день голосования проходят сразу две муниципальные кампании. Об этом сообщили в областном избиркоме. Многовнуковые бабушки и дедушки появятся в Свердловской области. Учреждение нового статуса обсуждают в Минздраве Свердловской области. Как заявила глава ведомства и замгубернатора Татьяна Савинова, прежде всего речь идет о молодых и работающих бабушках и дедушках. Кроме престижа, статус многовнуковости планируют подкреплять льготами на уровне региона. Разработка мер поддержки старшего поколения семей еще идет, и о конкретных решениях в Минздраве области сообщат позже. Роспотребнадзор доставил в Уганду 7 тысяч тестов для диагностики вируса Эбола. В пресс-службе санитарного ведомства сообщили, что испытания диагностических препаратов проходили в мае и июне, там же во время вспышки заболевания на территории страны. Тест-системы продемонстрировали свою эффективность, а также прошли один из квалификационных этапов Всемирной организации здравоохранения. Ученые сообщили об открытии нового вида кошек. Это произошло впервые за последние 10 лет. Животное обнаружили в Боливии. Ранее неизвестному виду дали название Leopardus tilcaio – тигровая кошка тилкая. Первые наблюдения за животными ученые проводили еще в 2016 году, но для официального признания открытия потребовались продолжительные исследования, пишут «Известия». По размерам этот вид уступает обычной домашней кошки, при этом его отличают пятна, формирующие леопардовый узор, и округлая форма ушей. Официальный доллар на сегодня 84.51, евро 97.50.
4: Информация на правах рекламы.
5: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
6: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
5: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbdfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Автобан Черри». Официальный дилер «Тенет» на Щербакова, 144. Завтра, 19 сентября, в лучшем на свете городе ожидается малооблачная погода, без осадков, ветер северо-западный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 7-9, завтра днем плюс 15-17 градусов.
8: «Пилот FM».
9: Реклама. Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
10: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
9: «Черри», «ЛГ», «Тенет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
10: О, и

0: Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
5: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн,

0: Автобан Зикар. Екатеринбург. Металлургов 67.
1: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Я Дмитрий Раевский, исчезаю из студии, побежал в другую студию готовить специальный микс на «Радиопилот». Стереоэффектное радиошоу сделает ваш вечер пятницы ритмичным и мелодичным сегодня с 21.00. Жду встречи с вами. Спасибо. Да, через 5 минут вас поприветствует ведущий антипробочного шоу «Навигатор». В 8 вечера не пропустите фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. На прощание от меня в секретной фонотеке заслуженный деятель электронной сцены Марк Найт с новым хитом «Ибица». Всем спасибо, услышимся вечером. Пока.

0: Доброго дня всем, кто взял себе в попутчики. Радиопилот в столице Урала, 3 минуты пятого. Это значит, что в эфир залетает...
1: Навигатор!
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора ООО СЗ «Паритет регионы», федеральный застройщик «Паритет».
2: Навигатор также вещает для вас в интернете. Подключайтесь к онлайн-видеотрансляции в HD-качестве у нас на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот» ВКонтакте.
3: Насчет чистоты речной воды. Новгородские ученые научились оценивать вот эту чистоту с помощью сперматозоидов.
0: И вот выяснили они это, судя по всему, кто-то один из них на берегу очень тихой реки в маленькой хижине, где никто ничего не увидит и не задаст вопросов.
3: Ах, если бы здесь использовали, собственно, семенную жидкость племенных быков.
0: Еще хуже.
3: Ситуация-то еще интереснее, но вот логика тут простая. Если в воде есть токсичные вещества, там высокое содержание меди, марганца, вот это все, они разрушают мембрану клеток, и хвостики у сперматозоидов двигаться перестают. Угу. И вот по подвижности как раз определяют, насколько вода опасна для рыбы, для человека. Да, всех. Пересчитать тоже потом. Результаты исследования оказались вполне себе обнадеживающими. То есть большинство изученных водоемов, где они этот метод применили, оказались безопасными. Но в 12 пробах из 64 индекс все-таки был повыше, чем хотелось бы. Но это значит, что реки все еще нуждаются в защите, в общем-то, что и требовалось доказать.
2: Может быть, даже от ученых.
0: Мне грустно от всей этой истории, потому что, я думаю, это же значит, что вот где-то сейчас в реки выливают ради эксперимента ученые семенную жидкость бычью. Я бычков в томате покупать пока не буду.
3: Мало ли, да.
0: Ладно, ребята, давайте поговорим о том, что у нас происходит на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 4 балла. Вильгельма Дегенина стоит от объездной до Краснолесья. На Комсомольской затор от Академической до Малышева. На Бебеля встряли. От Пехотинцев до Таватуйской не особо крутятся колеса по Восточной от Советской до Малышева. И нужно потерпеть на объездной от Громова до Амундсена.
3: А если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
2: Также далее Андрей Дашкин поделится своей рекомендацией в рубрике «Игротека».
4: Продолжайте движение. Реклама.

Открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.

0: Самолетная 47-201-5533.
1: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
2: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович, Анне.
3: Анна, плитка.
4: Анна, сухие смеси.
5: Анна, вы просто песня.
2: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
6: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Эстада Петрович», Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-55-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
7: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
6: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-739-244-7471. 16+.

0: на Умельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
2: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
1: Теперь я живу проще, ведь есть Автомиг. Газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
2: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
3: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
4: Водрел Групп. Огранство 10-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока.
6: С понедельника по пятницу в утреннем шоу «Катапульта» и в вечернем шоу «Навигатор» разыграем двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока».
5: Вся правда о Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Чайф и 43 других группах свердловского рок-клуба.
7: Партнер проекта ООО «СЗ Ленина 100».
8: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру. Но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
9: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
8: Подробнее на lenina-100.ru.
9: ЖК «Ленина 100». Беспроигрышная комбо.
10: Застройщик ООО «СЗ Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.

0: спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «Светодиод». Студия автосвета «Светодиод 96». Доброго дня всем, у кого любимая литература – это словари. В столице Урала 16 часов и 18 минут, а с вами навигатор, в котором пришло время конкурса.
1: Что это за слово? Правильно скажите!
2: Дозвонился к нам энергетик Михаил. Привет!
3: Привет!
4: Здорово.
3: Скажи, я такой нам, не пила.
2: Михаил, в чем твоя работа конкретно заключается? Что делаешь?
4: Моя в том, чтобы бесперебойно работали магазины.
2: Ну, и как ты это делаешь? Сидишь у себя в офисе и смотришь на карту города?
4: Нажимая на кнопки.
2: Слушай, вот недавно была история насчет снижения качества питьевой воды в Екатеринбурге. Ничего подобного по энергетике не планируется, не знаешь?
4: Нет, не знаю, это не моя тема.
0: Ты когда говоришь, нажимаю кнопки, я вспоминаю, у меня раньше воображение, я понимаю, что сейчас это не очень актуально, но я представлял, как вечером приходит домой Чубайс, он садится, и у него как орган кнопки вот отключения электроэнергии по всем регионам, и он как на нем играет, сидит, прикалывается.
2: Михаил, есть у вас какие-нибудь необычные словечки на работе, которые простым гражданам кажутся смешными и непонятными? Могли бы потом загадать?
4: Они, скорее всего, матершины.
2: А, ну понятно. Такие
3: скорее всего еще.
2: Такие нам известны.
0: Эти тоже расскажи, но за эфиром.
2: У нас для тебя зато есть одно словечко. Не матершинное, но забавное. Именно слово «забрус». И три варианта того, что это может означать, мы тебе предоставим. Отгадаешь, какой вариант верный, тогда подарок будем выбирать. Итак, «забрус».
3: Возможно, это название волшебного существа из фильма «Фантастические твари», где они обитают. Может быть, это такой вид древесного спила. Либо это печатка меда.
2: Ты там где-то с задержкой нас слушаешь онлайн, что ли?
4: Да, у меня колонка здесь рядом.
2: Ах, так негодяй. Слушай нас через телефон. Итак, что это такое? Продукт пчеловодства? Название волшебного существа из фильма «Фантастические твари и где они обитают» или вид древесного спила?
4: Я думаю, что это с медом связано.
2: Что-то с медом. Почему вдруг?
4: Ну, не знаю. Мне, ну, забрус это такое, ну, как сказать, реальное слово. Явно не с фантастическими тварями это связано. И... Ну вот спил, либо мед. Ну, мед, я думаю.
0: По поводу того, что это не звучит как не забрус, напоминаю, забрус.
3: А теперь звучит?
4: Да.
2: И что в итоге? Остаешься с вариантом с продуктом пчеловодства или что-то будешь менять?
0: Я, если нет. Что, я ничего не подсказываю, я просто отметил.
2: По-моему, сказал нет.
4: Нет.
2: Ну ладно, стоит в своем, это правда. Действительно, остается от срезания верхней части вот этих крышечек, запечатанных сот. И дословно это то, что расположено за бруском рамки в улье, который состоит из воска. Поздравляем, Михаил, с победой. Давай определяться с подарочком, что хочешь в нашей копилочке забрать. Есть билетики на концерт оркестра «Урал Бенд» с программой «Широка страна моя родная» 23 сентября в ЦК «Урал». Есть билеты на концерт Сократа и Леры 26 сентября в фабрике Event Hall, хиты Валерии Остаповой и уникальные композиции Сократа, также особые совместные номера там будут. Есть билетики на стендап-концерт Михаил Зубарев и Ваня Дыба выступят 27 сентября в пабе Бен Холл. Билеты есть на диско 90-х 2 октября в 23.30 фабрика Event Hall. Билетики в музей «Зона» любой 4 площадок, а также сертификат в аквапарк Лимпопо на 1000. Не определился, можем продолжить за эфиром. Что решаешь, Михаил?
4: Я могу, можно сказать? Ну. А дети хотят собаку.
2: Так. И что ты хочешь? На каком концерте ты хочешь ее украсть?
4: А собачек нет, собачек?
2: Собачек, ну знаешь, это не совсем по адресу обратился.
0: Смотри, например, я псина, но ем много, и меня не выгодно держать.
2: В общем, будем, похоже, за эфиром определяться с подарком.
4: Да,
2: сейчас громко и четко крикни нам.
0: Офигенно!
2: 3-4.
4: Офигенно!
0: Навигатор!
5: Информация на правах рекламы.
6: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
7: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
6: А у Лены муж «Светодиод 96» ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
7: Поехали. Скажи адрес.
6: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
7: «Светодиод 96». За нами не нужно переделывать.
6: Реклама.
8: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
9: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333. Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
10: Мам, смотри, что могу!
11: Лето как будто и не заканчивалось.
12: Завтра снова в Лим-Попо.
11: С такими скидками хоть каждый день.
9: Позитив не за горами.
10: А на горках!
9: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефиспарк.ру. ООО «Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807.
13: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: доступные цены, индивидуальный...
1: Никто, к счастью, не пострадал.
2: Ограничено. Подробности в гипермаркетах «Топ Лента».
3: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда же, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось. Только в этом сентябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия Jetour Dashing от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки Jetour Dashing. Селькоровская, 22. Lucky Motors, Jetour. Некоторая цена указана с учетом прямой скидки и выгоды по программе трейдинг до конца сентября этого года.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «ЦБ-эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48. Доброго вечера всем, кто раздобыл немного свободного времени, но пока без идей, на что его потратить. В Екатеринбурге 17 часов и 13 минут, а с вами навигатор, и сейчас выясним, куда себя можно сводить после работы в рубрике «Афиша».
1: Можно сегодня к 6 вечера, еще в целом успеваете прийти в клуб «Нирвана» на Шевченко 9. Для тех, кто любит тяжеляк, там пройдет концерт фонк-метал группы Dex Bell. У коллектива идет их самый масштабный тур по России. Вот ребята подготовили обновленную программу, исполнят самые любимые фанатами песни, плюс презентуют новые синглы из альбомного цикла «Хайп».
0: Для тех, кто любит тяжеляк, там вечером надо будет две фуры разгрузить.
1: Билеты от 1700 рублей, 18+. К 7 вечера можно прийти в клуб «Синдром» на Антона Валика 12. Там пройдет другой концерт уже группировки «Свердловск». Начинали они как ска-панк коллектив, а теперь они описывают свой жанр как народный ска, джаз, рок, шансон. В общем, выпендриваются как
0: Думали,
1: могут.
0: Думали, слов не хватает, в этом проблема.
2: Да, может, да. На Алиэкспресс продавали что-то.
1: В общем, многогранное звучание, ироничные тексты, мы говорят антигламур. И сет-лист в данном случае — это старые хиты в какой-то жесткой подаче, жестче, видимо, чем раньше, и новые треки также. Билеты от 2000 рублей, 18+. Еще тоже к 7 вечера можно прийти в окружной дом офицеров на Первомайской 2.

0: 27 посмотреть спектакль «Выстрел». Это драма про одержимость местью по повести Александра Пушкина. Главный герой буквально живет вот в ожидании случая, когда сможет отомстить на дуэли. История о том, как разрушительно на самом деле это желание вот влияет на героя, и о том, что в итоге оно того не стоит.
1: Мне кажется, это, знаете, несправедливо. Я уже хочу какой-нибудь фильм, где говорят, знаете, месть неплохо. Я отомстил, и прикольно.
2: Этот фильм называется «Кровавая месть», посмотри. Две части вроде.
0: Билеты от 600 рублей, 16+. А еще к 19:00 можно прийти на экскурсию по стадиону Екатеринбург-Арена на Репина 5, если вам интересно. Вы узнаете, как организовывались матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году. Покажут футбольное поле, закрытые спортивные зоны, VIP-зоны. Сможете выйти на поле, как это делают футболисты в день матча, да, немножко вот почувствовать себя спортсменами. Сбор группы за 10 минут до начала экскурсии у входа номер 4. Билет стоит 500 рублей, 6+. В общем, где бы вы ни оказались сегодня, насладитесь своим вечером как следует.
3: Информация на правах рекламы.
4: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.

0: Добрый вечер всем, кто путешествует по столице Урала вместе с пилотом. В Екатеринбурге 17 часов 19 минут, а с вами навигатор. И пришло время выяснять, что в мире происходит в рубрике «Вокруг света за 60 секунд».
1: Оказывается, в Китае в некоторых торговых центрах вместо вот привычного спуска на эскалаторе либо на лифте посетителям предлагают необычный вариант. С самого верхнего этажа можно скатиться на первой, на горке специальной. Например, вот в Шанхае, да, есть такая. Она протянулась на 5 этажей, ее длина около 54 метров, сам спуск занимает, ну, около 16 секунд. Она бесплатная, то есть пользоваться ей могут и дети, и взрослые, но там действуют ограничения по весу и росту, как в целом на горках,
2: человечек,
1: да,
2: всегда. Чтобы пускать очередность.
1: Да, и чтобы было комфортнее, там всем выдают пледики, чтобы вот и мягонько, и безопасно.
0: Послушайте, я вот знаете, что я по этому поводу думаю? Конечно, да, действительно, в Китае, в некоторых регионах есть проблема перенаселения, но есть и гуманные способы ее решать.
2: А есть вариант, что наверх там по веревочной лестнице.
1: Я думаю, что это следующая новинка должна быть. У них надо продать им эту идею. В Бельгии при этом политик провел ночь в туалете совсем недавно, в туалете парламента, из-за того, что замок сломался. Он рассказал, что перед уходом с работы решил, ну, в туалет заскочить, и впервые не стал брать с собой телефон. Именно в этот раз он бы ему и пригодился. Дверь, короче, заклинила, остальной персонал уже ушел, и вот никто не слышал его мольбу о помощи. Со временем там начал еще и кислород заканчиваться. Ему пришлось проделать несколько дырочек в двери. Все мы, наверное, видели так или иначе какие-то истории.
0: Да, когда в туалете кто-то увидел, такой, о, теперь и у нас.
1: Это чтобы дышать.
2: Возникает вопрос, если он мог сделать дырки в двери, почему он ее просто не вынес?
1: Непонятно, как он это сделал, но в итоге его, он смог освободиться только в 6 утра, когда пришла уже уборщица, бедного его оттуда вытащила, но не знаю,
2: через дырку.
0: А это еще и уборщица, а он там в панике, ему плохо, вот это все, она открывает дверь. Вот так себя чувствует народ всегда. Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет конкурс «Кто сказал?». Для участия набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы.
4: Чё за офисный прикид? А где мотошлем?
5: Так ведь осень, я свой спортбайк в гараж поставил.
4: А я с друзьями в осень на эндуро пересела. И наш сезон не заканчивается.
5: Ну нет, два мотоцикла я не потяну.
4: Да ладно, мой эндуро как твой сотовый стоит.
5: Серьезно? А это где?
4: Пара-пара, и мото-мото-мото.
6: Мотосалон «Емото». Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж, emoto.ru.
7: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич, ОГРНИП 304-667-404-800-092.
3: Реклама. Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок, дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
8: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют и для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
9: «Хавейл» в «CS Motors» покупаем без вопросов. «Космонавтов 3». «Мотив» 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете «Мотив». В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом «Мотив» станет певец «Нилетто», который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с «Мотив». «Мотив» говорит и показывает Урал.
10: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
11: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
10: Спасибо Керамиру.
12: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
13: Акция действует до 20 сентября этого года.
14: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
15: Учитель, как вы мудры.
14: Да это не я. Мне в букете сказали.
15: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
14: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
8: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. Варианты 118-665-839-308-48.
9: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4. Для ярких будней. Статусная Camry. Для стильного образа жизни. И мощный Highlander. Для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус, ваш выбор.
8: Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Платите картой Озон Банка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок,

0: на новую в проекте практики. Оценим вашу квартиру по рыночной стоимости и предоставим скидку до 3 миллионов рублей на новую. Жить в своей можно до получения ключей. Подробности на gk-практика.ру. Меняйся и живи. Скидку предоставляет застройщик компания «Практика». Проектная декларация на nash.dom.rf.
1: Хончи автоцентр «Уникум». Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в «Уникум» на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в «Уникум» 328-400.
2: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на «Хончи HS3».

0: спонсор конкурса «Кто сказал?» ООО «УК Баден Групп». Доброго дня всем любителям крылатых высказываний. В столице Урала 17 часов и 29 минут. А с вами навигатор, в котором пришло время конкурса «Кто сказал?».
1: И к нам впервые дозвонился Эдуард. Водитель занимается грузоперевозками. Привет!
2: Привет!
3: Добрый вечер!
4: Здрасте, здрасте.
1: Расскажи, почему только сегодня ты решился к нам дозвониться, тезка?
4: Так, вот, сижу, ожидаю брата.
1: А до этого не ждал? Понятно.
0: Брата в смысле брата или брата-братишку?
2: Кореша.
4: Братишку младшего.
1: А как зовут младшего брата?
4: Артем.
1: Артем, а он где сейчас находится-то?
4: На учебе.
1: А ты за ним заехал? Получается, забрать.
4: Я привез на занятие.
0: А вот у вас тут как вот братские взаимоотношения нормальные или все по классике, там, подколы, тоси-боси?
4: Ну, он еще маленький, чтобы его колоть.
0: Когда большая разница, думаешь, блин, даже и леща не дать, вот что ж такое.
1: Только если вяленого. Эдуард, знаком ли тебе наш конкурс?

0: или стоит о нем немного рассказать?
1: Ну, расскажите.
0: У нас для тебя есть одна цитата и три варианта того, кто эти слова мог произнести. Отгадаешь, что действительно это сделал, тогда подарок будет твоим. Лови цитату.
2: Не волнуйтесь, ребята, все мечтают, чтобы я потерялся, но я всегда возвращаюсь. Кто это сказал? Возможно, это был певец Шаман. Может быть, это слова Зигзага Макряка из мультфильма «Утиные истории», либо это была фраза Федора Конюхова.
0: Не волнуйтесь, ребята, все мечтают, чтобы я потерялся, но я всегда возвращаюсь. Кто же это мог оказать? Как думаешь?
1: Мне кажется, это Федор Конюхов.
0: Федор Конюхов. Вот, ну, звучит похоже. Ну что ж, принимаю твои варианты ответа, но это не его слова, к сожалению. Да. Не расстраивайся, звони в другой раз.
3: Он, в общем, как будто достаточно, я бы сказал, обильно любим людьми, и не то чтобы... Обычно
2: никто
3: наоборот такие, типа, ты только
0: хотя
3: возвращайся.
0: Вот не знаю, мне кажется, может, он с женой, у него натянутые отношения, потому что пытается свалить. 237-104, алло, алло.
3: Добрый вечер.
0: Как зовут тебя?
4: Добрый вечер, Татьяна.
0: Татьяна, стоит повторить задание или ты выбрала что-то?
4: Нет, я все слышала.
0: Итак,
4: внимательно вас слушала.
0: Как думаешь, какой
4: это
0: же ответ верный?
4: Это Зигзаг Макряк.
0: Ну, конечно, да. Мастер по авариям специалист.
2: А ты фанатка «Утиных историй»? Ты так сказала, конечно.
4: Конечно.
3: А кто нет?
0: Респект. Поздравляем тебя с победой, Татьяна. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек, расскажем, как заберешь его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
3: Офигенно.
0: 3-4.
4: Офигенно!
5: Навигатор!
6: Информация на правах рекламы.
7: Алло, кто это?
8: Это ты из будущего.
7: Круто. И где мы сейчас?
8: Там, где купили апартаменты.
7: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
8: Еще бы. Сама скоро оценишь.
7: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. We'll be right back.

0: звание. Доброго вечера всем лево- и праворульным. В Екатеринбурге 17 часов и 35 минут, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «СЗ Ривьера Галактика». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 6 баллов. Космонавтов стоит от Индустрии до Полевой, не едет Сапашевская от Краснофлотцев до промышленного проезда. Движение затруднено на Ленина от Луначарского до Хохрякова, что в принципе уже как будто ожидаемо в это время. Не радует положение дел на Долорес и Барури, в Верхесецком бульваре и Репино от Токарей до Малышева, на Сибирском тракте и Декабристов плотно от Буторина до Белинского, и нужно терпеть на Донбасской и Бебеля от улицы 22-го партсъезда до Таватуйской. Поэтому будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
3: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООО «СЗ Ривьера Галактика». Дом сдан.

0: Реклама.
1: Хавейл в CS Motors покупаем без вопросов. Космонавтов 3. Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
2: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось, просто бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души, здесь любая марка шин. Да и дисков завались, просто колеса.ру. Заходи

0: 01-55-33.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тоните в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: В «Монетке» осень выгоды. Кофе «Фреско» Платти 95 граммов. 299 рублей 99 копеек. Акции действуют с 14 по 20 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: Мам, смотри, что могу!
7: Лето как будто и не заканчивалось.
8: Завтра снова в Лим-Попо.
7: С такими скидками хоть каждый день.
3: Позитив не за горами.
6: А на горках!
3: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефис-парк.ру. ООО «Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: «Хавейл» в «CS Motors» покупаем без вопросов. «Космонавтов 3». Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Доброго вечера всем, кто вращает баранку вместе с пилотом в Екатеринбурге без 15.6, а с вами вечерний навигатор.
1: И, ребят, заглядывайте к нам на сайт pilotfm.ru, ведь там продолжается фотоконкурс на тему «Адреналин в кадре», который проводит радиопилот и турбокартинг. До 25 сентября присылайте свои фотографии на соответствующую тематику, а 25 числа в прямом эфире «Радиопилот» выберем 10 счастливчиков, которые получат сертификаты от турбокартинга. Партнер проекта ООО «Новый картинг». Еще больше драйва на инновационной 8.
2: Продолжают исследовать тему распределения IQ среди братьев и сестер. Оказывается, что у первенцев IQ в среднем выше, чем у младших. И вот исследования действительно показывают, что перворожденные, они немножечко умнее остальных. Там разница небольшая, буквально 1-3 балла, но она устойчиво воспроизводится в каждой выборке. И объясняют это, кстати, не генетикой, а тем, что первенцы, мол, больше внимания получают родители, они разговаривают со взрослыми в раннем возрасте, вот это вот все. А я слышала же наоборот, вот история была, что как будто бы первый ребенок, он такой пробный немножко, а дальше уже учитываются какие-то ошибки и по-другому воспитание
0: первый
2: происходит.
0: Первый комом, ты хочешь сказать?
2: Ну, типа.
1: Ну, что-то, мне кажется, там в 1% измерить что-то, это сомнительно вообще.
0: Ну, да, да и в целом есть же еще специфика поколений, например, которая встает как вопрос.
1: Первый ребенок рождается с ГДЗ. Прямо с собой все ответы.
0: Что бы они там ни наисследовали, я вот вам что скажу, как третий ребенок в семье, третий сын. А старший умный был детина, средний был и так, и сяк, а про младшего хочу напомнить, обычно вся сказка и рассказана.
1: Да, у него там какой-то горбатый осел и что-то. Ладно, ребят, прямо по курсу вас ожидает выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фанатеки. Не переключайтесь.

0: 4,4 навигатор.
1: Привет всем, кто желает знать об этом мире больше. На 104 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
4: Добрый вечер. Роспотребнадзор направил запросы в Минздрав Египта, а также в Ассоциацию туроператоров России АТУР из-за информации об отравлении российских туристов. Об этом сообщается в канале ведомства ВМАКС. Ранее телеграм-канал «База» сообщил о том, что десятки российских туристов отравились в трех отелях Шарм-эль-Шейха. Среди симптомов названы диарея и слабость. В Роспотребнадзоре также напомнили туристам о мерах профилактики. Необходимо мыть руки с мылом перед едой и после посещения общественных мест, использовать только кипяченую либо бутилированную воду, хорошо мыть фрукты и овощи. В случае появления температуры, сыпи, рвоты или других симптомов болезни обратиться за медпомощью, пишет российская газета. В Свердловской области введен режим чрезвычайной ситуации для сельхозтерриторий. Соответствующий указ подписал губернатор Денис Паслер. Это связано с последствиями сильных осадков и подтоплений в регионе. Переувлажнение почвы – это состояние земли, при котором количество воды в ней превышает норму и заполняет все поры, вытесняя воздух. В результате растения могут заболеть или даже погибнуть. Уборочная техника не может зайти на поля для уборки урожая. Ответственные службы должны определить участки, попавшие в зону ЧС, и принять меры по устранению последствий. Переувлажнение почв, пишет Ядин. В Екатеринбург вернулось бабье лето. Тепло продержится в течение недели. Каждый день ожидается дневная температура до плюс 20 градусов, иногда выше. Циклон отступил на восток, его место занял антициклон, пишет телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. В выходные по ночам ожидается от 6 до 8 градусов, днем по области от 17 до 20. На следующей неделе еще потеплеет. К середине недели до плюс 21-24. Тепло сохранится до пятницы, 25 сентября включительно. Тогда ночью плюс 10, днем плюс 23. Всю неделю ожидается солнечная погода, обещает в том числе и Росгидромет. Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» в своих соцсетях не поздравил с днем рождения капитана команды Александра Овечкина. Незадолго до этого форвард столкнулся с жесткой критикой в США из-за участия в российском предвыборном ролике. После публикации видеоролика, комментируя ситуацию, «Вашингтон Кэпиталс» заявили, что Овечкин опытный игрок, продолжает оказывать большое влияние на льду, а также отметили, что он является гражданином России и после завершения контракта отправится на родину. Напомню, 17 сентября Александру Овечкину исполнился 41 год. Все прошлые годы команда в своих соцсетях поздравляла его с днем рождения, отмечает РБК. В горных лесах Боливии ученые обнаружили ранее неизвестный вид диких кошек. Открытие стало первым подобным случаем за более чем 100 лет, сообщает агентство Reuters. Новый вид получил название Leopardus tilcaio. Особи принадлежат к отдельной группе тигровых. У кошек светло-коричневый мех, ярко-янтарные глаза, длина туловища около 46 сантиметров, а вес меньше, чем у средней домашней кошки, около 1,5 килограмма. Пока tilcaio известно немного. Они более активны ночью, питаются грызунами, пишет научный журнал Current Biology. Официальный доллар 84,51, евро 97,50.
5: Информация на правах рекламы.
6: Операция.
7: Реабилитация.
6: Восстановление.
7: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
6: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
7: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
6: Екатеринбург. Мичурина, 21. Контакты на сайте r-b-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
8: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте инфа о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Автобан Черри». Официальный дилер «Теннет», Щербакова, 144.
9: В субботу на этой неделе будет не так тепло, как хотелось бы. Температура воздуха в течение дня от 8 до 16 градусов выше 0. Зато обещают много солнца, так что ощущаться, говорят, будет как плюс 20. Угу. Весь день ожидается ясная погода, никаких осадков, и ветер подует слабый. С запада его скорость 1-2 метра в секунду.
1: Ощущается как плюс 20. Ощущается, как грязная ложь.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
13: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
12: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
13: О,

0: Березовский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Артем, давай купим машину.
4: Какую машину? Стиральную?
3: Нет, импортную.
4: Китайскую, что ли?
3: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
4: Да где ты ее сейчас найдешь?
3: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
0: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
5: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Вечернее шоу на Радио Пилот.
1: Доброго вечера всем, кто бросил якорь на волне пилота в столице Урала 3 минуты 7 и, конечно же, с вами вечерний
2: навигатор.
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора ООО «СЗ Паритет Регионы», федеральный застройщик «Паритет».
3: Кризис на брачном рынке и несколько интересно решила жительница Колумбии.
4: На брачном рынке, говорят, педальки есть, чтоб весы больше показывали.
3: В общем, 35-летняя колумбийка полюбила автобус номер 60, вышла за него замуж.
5: Вместе с кондуктором?
3: Видимо, да. Ну, в общем, торжество очень втайне прошло. Там был всего один гость. Поскольку государственные органы никак не регистрируют такие союзы, она лично составила брачный сертификат, юридически его заверила. И ради того, чтобы ежедневно со своим супругом общаться, она бросила карьеру медсестры и устроилась в клининговый штат автопарка, чтобы постоянно, да, его как-то обслуживать.
5: Так сколько в этом автобусе каждый день других баб-то ездит?
4: Будут ссоры постоянно.
3: Ну, видимо, она примирилась. И на самом деле огласку эта история получила не просто так, а потому что из-за глобального строительства сети метрополитена 60-й маршрут под угрозой закрытия. И поэтому девушка надеется...
4: А знаете почему? Потому что все как всегда. Дело в размере. Вы видели, какие поезда длинные в метро? Им,
3: ну,
4: конечно,
3: вот
4: все.
3: В общем, она хочет, чтобы ей правозащитники, адвокаты как-то помогли отстоять право супруга на дальнейшее существование, на то, чтобы он продолжал работать.
6: Дорогой, скажи мне слова, которые я так люблю.
1: Осторожно, двери закрываются. Ладно, давайте поговорим о том, что у нас происходит на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 5 баллов. Проспект Космонавтов стоит от Совхозной до Полевой. На Шевской затор от Совхозной до проспекта Космонавтов. По Амундсена не едется от Волгоградской до Объездной. Застряли на Евгения Совкова от дороги на Медной до Ручейной. И нужно терпеть на Щерса от Сурикова до Машинной.
3: Ну а если вы прямо сейчас стоите в пробке, о которой мы не рассказали, сообщите о ней на наш автоответчик по номеру 373-1010. Вы в эфире прозвучите, возможно, даже приз тоже получите. Еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Городской квест».
1: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
7: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
8: Реклама.

0: Открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: «Хавейл» в CS Motors. Покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».

0: Самолетная 47-201-5533.
1: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. SkillPro. Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. SkillPro. 40 лет комсомола, 38Б. SkillPro66.ru.
2: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
3: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
4: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
5: Пора в Емото! Да, пора в Емото!
6: Пора в Емото! Пришло мое время! Пора в Емото!
7: Это песня какая-то? Пора-пора, Емото, мото-мото!
5: Приезжай на большую распродажу мототехники и экипировки и получай классные призы! Бери от Емото все!
8: Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Успевай до конца сентября этого года.
9: Подробности об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в мотосалоне на Емото.ру. И Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРНП 304-667-404-800-092.
10: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
12: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
11: Подробнее на lenina-100.ru.
12: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
9: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.

0: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. Nasimaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. Simaland.ru.
1: УК Simaland, город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. Огрен 122-660-002-36-93.

0: спонсор рубрики «Афиша» ИП «Агеев Артем Алексеевич». Шинный центр «Просто колеса.рф» на Самолетной 47.
1: Доброго вечера всем, кто не знает, что в выходные было бы неплохо куда-нибудь выйти. В Екатеринбурге 12 минут 7, а с вами навигатор, и сейчас будем строить планы на этот уикенд в рубрике «Афиша».
2: Завтра можно как следует по театрам пройтись, например, в 15:30, а еще в 18:30 можно прийти в театр Тургенев на Тургенева 1. Там покажут комедию «Я подарю тебе Бермуды». И она про лондонского клерка, который в один из дней приходит домой случайно с чужим дипломатом, а в нем обнаруживается огромная сумма денег.
0: И шорты.
2: И шорты, конечно, сразу чтобы.
1: «Я подарю тебе Бермуды» звучит как завуалированное, типа «Я тебя сейчас потеряю».
2: В общем, он решает, что это знак, хочет вместе с женой сбежать вот на край света, но внезапно в его планы вмешивается мафия, полиция.
1: Внезапно в его планы вмешивается то, что земля круглая.
2: Билет стоит 1200 рублей, 16+. А к 7 вечера можно прийти тоже завтра в театр «Новая актерская школа» на Радищева 20. Там покажут спектакль «Книга пяти колец» на основе одноименного трактата Миямото Мусаси. Главный герой проходит вот этот тот самый путь становления воином. Различные испытания, достойные противники, мудрецы всякие вот на его пути встречаются. А пока он там, его возлюбленная дома ждет, которая уже, ну, в себе дух воина взрастила. Билет стоит тоже 1200 рублей, 18+. А в воскресенье 20 сентября можно к 8 вечера прийти в клуб «Ц» по адресу переулок Центральный, рынок 6. Там пройдет концерт поп-певицы «Лайфгард». У нее это первый тур, так что можно ее поддержать. В 4 городах она выступит. Приедет с авторской программой и теплым весенним настроением. Нам как раз синоптики небольшое потепление условное в эти дни обещают, так что вот будет очень в тему.
1: Условно-досрочное.
2: Билет стоит 1000 рублей, 12+. А еще тоже в 8 вечера будет уже другой концерт. Екатеринбург-экспо на бульваре Экспо 2 выступит мистер Кредо, который вот вернулся наконец-то. Аж все же его ждали на большую сцену после большого такого перерыва. Запланировал тур по России. И вот в программе будут самые известные его композиции. Естественно, можно будет прийти богато поностальгировать. Билетов осталось не очень много. Они от 4000 рублей, 18+.
1: Я вот как раз за эфиром, когда, помню, вчера, когда обсуждали, я говорю, у Кредо единственный способ вернуть сейчас какую-то актуальность реально, это поменять местами ударения, чтобы у него была не чудная долина, а чудная долина.
2: В любом случае, выбирайте досуг на выходные себе по душе и хорошенько отдохните после рабочей недельки.
1: А прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Городской квест». Набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы.

0: Спонсор конкурса «Городской квест» ООО «Уникум Импорт». Теннет «Уникум» на Бебеля 33.
1: 3, 2, 1, начинаем заезд. В эфире конкурс «Городской квест». «Городской квест».
0: Доброго вечера всем, кто блестит знаниями о нашем Екатеринбурге, в столице Урала, 18 минут седьмого, а с вами навигатор, который эти знания будет проверять в конкурсе «Городской квест».
2: Дозвонился к нам Александр, говорит, безработный, привет.
3: Привет.
4: Добрый вечер.
2: Расскажи, как давно ты без работы?
4: Я уже года 2.
2: Года 2?
3: Что это так?
2: Не планируешь искать ее? Все нормально и без нее?
4: Я понял, что вообще не мое.
3: Работать вот, в целом.
2: А в каком возрасте ты это понял, скажи нам?
4: Когда приходит осознание, что, ну, все, уже не хочется.
0: Вот я честно скажу, мне, знаешь, наверное, это осознание пришло, вот, когда я первый раз в жизни работал, неделю на вторую. Просто там проблема в том, что никто не спрашивает мои желания. Как выйти из этой ситуации, подскажи.
2: Ты как так
4: просто.
2: Вселенная обратился?
4: Конечно, карту желаний, Бузовой позвонил, Блиновский.
2: Марафоны? Ясно, накопления под подушкой еще не истончились, нормально все?
4: Какие накопления? Как там сейчас говорят эскортницы?
2: Не знаю. Не слышал я.
3: А ты откуда знаешь, как они говорят? Они с тобой разговаривают? Что происходит?
4: А у меня ВКонтакте подключено. Откуда я еще могу знать?
2: Понятно. Я вот хотел спросить, они сейчас в этой комнате? А помнишь, это Александр, что у нас по пятницам в городском квесте?
4: Нет.
2: У нас вместо 3 вопросов путешествие по городу. Мы для тебя проложили маршрут. Вот, скажешь правильно, куда добрался, тогда подарок по праву станет твоим.
0: Я думал просто по некоторым вещам, которые ты говоришь. У нас, знаешь, что в пятницу? Да, анализ биологических жидкостей на наличие запрещенных веществ.
4: Я уже баночку достал.
2: Сразу оптом, да. Александр, итак, у нас есть маршрут. Скажешь, куда добрался, тогда подарок будет твоим. Рыба-карась, игра началась.
3: Итак, представь, что ты поехал по Луначарского от дома кино на север в сторону ЖД вокзала, но проехав через трамвайное кольцо мимо гостиницы и сеть, на следующем за ней перекрестке ты повернул налево.
0: Прикинул?
4: После гостиницы и сеть, налево с Луначарского. Так, ну представляю примерно.
0: Ладно. Хорошо. Дальше ты двигался прямо, проехал 2 перекрестка со светофором и на третьем повернул направо.
2: Складывается пока все.
4: Ну, пока у меня только Карла Липних-то в голове, но так не совсем.
3: Что? Почему? Карла Липних-то, оно же как раз и это.
4: Да, так. Значит, Карла Липних-то.
2: Ладно. Тогда едем дальше. После этого продолжил свой путь и, добравшись до следующего светофора, оказался на перекрестке улицы вот каких именно? Одну ты уже, в принципе, назвал.
4: Карла Липних-то Московская, наверное.
2: О, как Московская-то там оказалась.
3: Ты куда уехал?
4: Стоп. Я не туда повернул, да?
2: Вспоминай. Так вообще Московская не в том районе.
4: Все, я извиняюсь. Я не туда уехал.
0: Это хорошо. Все, это мы у тебя уже на заднем сиденье с ними такие, ты куда привез нас?
2: Ну вот на Карла Липних-то выехал, дальше вот получается...
4: Нормально так, моих экскурсионов посидели.
2: Двигался до следующего светофора, какая улица это с Карла Липних-то там пересекается? Вспоминай.
0: Давай сам отменяй.
4: Ленина, что ли?
2: Да как же, мы же повернули направо. А не налево.
0: Давай быстренько приготовимся. Опа. И весь маршрут проезжаем снова.
4: Ну, Первомайкой, не знаю.
2: Но Первомайской мы начинали.
0: Без остановок, давай. Едешь по Луначарского от дома кино на север в сторону ЖД вокзала. Проезжаешь через трамвайное кольцо мимо гостиницы и сеть. За ней на перекрестке поворачиваешь налево. Потом двигаешься прямо. Еще 2 перекрестка со светофором проезжаешь, поворачиваешь направо.
2: На третьем, да.
0: Да, после этого продолжаешь. Продолжаешь до следующего светофора ехать, оказываешься на перекрестке, и что же там?
2: Я не думаю, что полегчало, да?
4: Не полегчало, потому что у меня вариантов, кроме Шевченко или Челюскина.
2: Вот Шевченко-то есть правильно. Карла Липних-то Шевченко, и либо Свердлова Николая Никонова, потому что именно в этом...
0: Забавно же такой, ну, ничего не могу, у меня только правильный ответ.
2: К сожалению.
4: Я в центре бываю просто.
2: Ладно, рыба дорада, добрался куда надо все-таки. Поздравляем с победой, оставайся на связи. За эфиром обсудим подарок и расскажем, как сможешь забрать
4: спасибо
2: его себе.
4: Большое.
2: Ну а сейчас громко и четко крикни нам.
0: Офигенно!
2: 3-4.
5: Офигенно.
6: Навигатор.
7: Информация на правах рекламы.
8: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО-0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328 400. Акция до конца сентября текущего года, указана стоимость.

0: Реклама.
1: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
2: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
3: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
4: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
6: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
7: Миша, возьми еще эти коробки.
8: Они уже не входят ко мне в машину.
9: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
10: Мы стекло у шкафа разбили.
7: Ну, Миша!
9: И не поссориться. Заказать перевозку в 3 десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 300.

0: на пилоте.
1: Добрый вечер всем, кто вращает колеса по дорогам Екатеринбурга. На 104 пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «СЗ Ривьера Галактика». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 4 балла. Космонавтов стоит от Ломоносова до Полевой. Движение затруднено на Светлореченской и Суходольской от объездной до Лиственной. Застряли на Шевской от Тепличной до проспекта Космонавтов. Не получается гонять по Вильгельма де Генина от Академика Сахарова до Краснолесья. Замедлило всех на объездной от Громова до Амундсена. Им нужно потерпеть на Донбасской и Бакинских комиссаров от машиностроителей до Кировградской. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
4: Восхитительный дом Ривьера Галактика на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273 93 93. Застройщик ООО «СЗ Ривьера Галактика», дом сдан.

0: спонсор рубрики «Агрегатор» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors HVL City» на Умельцев 2.
1: Агрегатор, что-то нас найдет лет через 10, узнаем в рубрике «Агрегатор».
2: Добрый вечер всем, кто летит домой на крыльях «Радиопилот». С вами в эфире «Вечерний навигатор». И сейчас Эдуард Булашов расскажет нам, что там в мире высоких технологий творится в рубрике «Агрегатор».
0: Компания Agility Robotics представила робота, который замирает или приседает при виде человека. Но так и задумано. Робот называется Digit 5. Он спроектирован для безопасной работы рядом с человеком.

0: Это открывает широкие возможности для его применения на складах и автозаводах, устраняя необходимость организовывать изолированные какие-то рабочие зоны и устанавливать ограждения. Обнаружив человека на расстоянии, этот Digit 5 самостоятельно принимает меры предосторожности, смещается в сторону, чтобы избежать столкновения, замирает на месте, чтобы дать человеку пройти, или даже приседает, если человек кажется прямо совсем близко. Первые клиенты получат робота в первой половине следующего года, а в широкую продажу он поступит к концу этого же года. Сейчас компания переоборудует свой завод, чтобы наладить производство новой модели человекоподобного робота.
1: Ну, то есть ему даже краба не дать в случае хорошей работы, не похвалить его, не обнять.
0: Можно оставить краба, он потом его заберет.
2: Слушайте, вот эта история, что он, чтобы не мешать, приседает или замирает, звучит, как он будет мешать еще сильнее. Типа будет в проходах вставать такой, опа, присел.
1: Замер, да.
2: Меня не видно, вот этот, как ребенок глаза закрыл, ай-яй-яй, меня нету.
1: У коз же есть, да, такая механика, да, внутренняя, что они замирают в случае опасности, там
2: их парализуют, они падают.
0: У опоссумов есть такая система, но это защитный механизм.
2: Да. Да, у меня, когда мне в дверь звонят, а я не ждал никого.
0: Ты, видимо, сам не знаешь, что ты Digit 4. Ну-ка, присядь. Берегите себя и свое устройство, ребята. И оставайтесь навигатором.
3: Информация на правах рекламы.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Беда пришла, откуда не ждали.
4: Что такое?
3: Производителям рыбных консервов не хватает...
5: Консервов.
3: Не, рыбы нет. Рыбы завались. Не хватает жести. Жести не хватает. Проблемы возникли из-за импортной пошлины. Ну, да. Банки-то куда вот эта вот жесть надо, понимаешь? И все это может отразиться на производстве рыбных полуфабрикатов, сказали российские рыбопромышленники. Вопрос сейчас поднимается на совещании с представителями Минтронторга, Минсельхоза. Ну, короче говоря, нам надо больше жести. Куда эту жесть вы дели? Ну,
5: вот эти все банки, в которых мы храним шурупы, надо сдавать их
3: на
5: второй,
3: да, вот
5: раз.
3: Действительно, да. Вторичка. Куда вот мы все это сдаем? В помойку. А вот раз можно жесть, вот это вот вкусненькие остатки.
5: Пришел тебе мне рыбы, отсыпали, килечки, ты пошел
3: от
5: довольный.
3: От шпротиков-то вот раз, да, из-под тушеночки.
4: Я не знаю. Ну, что делать-то будем? Что?
5: Ну, какое-то импортное замещение надо придумать.
3: Давайте,
5: я не знаю,
3: на развес. Вот так раз, хоп.
5: Да, да. Пакет. А лучше сразу в рот.
4: Люди будут складывать в канистры. Люди будут складывать в пакеты, как хранить под кроватью. Я не знаю, что. Запасаться сейчас уже.
3: Да, да. Вот я раньше ходила. Вы ходили так замороженным? Пакет тебе накладывали,
4: конечно,
3: на развес.
4: Конечно. Еще такой нож был большой.
3: Да, это масло сливочное.
4: Я еще помню чувак, который отрезал это мороженое, еще пальцем с лезвия счищал.
3: Раньше было все экологично, все на развес.
4: И один стакан в автомате на весь район.
6: А за яйцами ходили все... Щитыми вот этими,
3: да,
6: вот,
3: да,
6: сумочками.
3: Но вот этот бидон молока, тебе просто туда налили, ты такой идешь,
6: еще подкрас. День туда
3: грахнешься. Да. Вся в молоке.
4: Один
3: я
4: бидон
3: прям
4: под
3: такая.
4: Квас и под молоко точно
6: да, да,
4: был.
6: Да. И под пиво тому батину.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.
8: В школу ребенка не вози на нетро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регинус Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 миллиона 549 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь.
3: Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный кредит». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Регинус и на сайте regina.havailpro.ru.
4: Сломался вариатор на Ниссане. ДСГ на Volkswagen не пинается. Автомат на Тойоте встал. Не тяните с ремонтом. Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8 800 770 0202.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
5: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Грандиозно. Событие. Долгожданное открытие нового официального дилера «Волга Июль» на Металлургов 65. Только до конца сентября в честь открытия. Специальные цены на весь модельный ряд. Личная выгода до 400 тысяч рублей. Подарки каждому покупателю и эксклюзивные предложения для первых клиентов. Успейте забрать свою «Волгу» на ограниченных условиях. «Волга Июль» на Металлургов 65. Приезжайте первыми и оцените все преимущества лично.
10: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто понемногу говорит этой трудовой неделе. До свиданица! Вместе с Радио Пилот мы, навигатор, тоже понемногу сматываем удочки до понедельника.
1: Напоследок, любопытная история о происхождении названий. В СССР известным производителем шлепанцев вьетнамок, то есть тапок, состоящих из двух ремешков и резиновой подошвы, был завод «Полимер» в городе Сланцы. И название города выдавливали на подошвах, из-за чего некоторые покупатели посчитали, что Сланцы – это есть название обуви. И так слово «сланца» вошло в обиход, как синоним слова «шлепанц».
0: Звучит, как будто изначальный термин «вьетнамки» тоже. Вряд ли так называется обувь прямо.
2: Ну, у нас еще есть чешки, есть еще болгарки.
1: Недружественные обувь мы называем их.
0: Подожди, я вот сейчас думаю, надо потом посмотреть, болгарки, связаны ли они с Болгарией. Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться, но естественно, только до понедельника. А там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на Радио Пилот.
2: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. Затем в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой, а с 9 до полуночи 3 часа электронной музыки с Дмитрием Раевским. Не пропустите.
1: Еще услышимся, ребята, с вами был навигатор.
0: Вы

0: Добрый вечер всем, кто желает оставаться актуальным в этом обществе. На радио «Пилот» настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый вечер. Венгрия готова отказаться от российского газа к октябрю 2027 года, чтобы выполнить требования Евросоюза. Об этом заявил венгерский министр экономики и энергетики Иштван Капитань. По его словам, страна уже ведет переговоры о наращивании поставок СПГ, жиженного природного газа, из других источников. При этом чиновник отметил, что заранее предсказать развитие событий сложно. В январе Совет Евросоюза согласовал план по полному запрету на поставки российского СПГ с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 30 сентября 2027-го. В исключительных случаях члены Евросоюза смогут продлить срок использования российского газа до 31 октября 2027 года. Словакия и Венгрия ранее выступили против этой инициативы. Одного из крупнейших производителей мороженого в России АО «Русский холод» могут признать банкротом. Это потребовала Омская инспекция Федеральной налоговой службы. Она обратилась с соответствующим заявлением в арбитраж Алтайского края, говорится на портале «Федресурс», пишет РИА Новости. В мае компания «Русский холод» приостановила поставки продукции партнерам и начала аудит. В конце того же месяца акционеры решили ликвидировать компанию. Причиной стали долги, которые, по информации газеты «Коммерсант», в прошлом году превысили 12,5 миллиардов рублей. В Екатеринбурге правоохранители вычислили троих подростков, которые рисовали граффити на улице и напали на семейную пару, когда им сделали замечание. Один из них стрелял в мужчину из газового пистолета, а его супругу залил краской из баллончика. Между одним из напавших и потерпевшим произошли очные ставки, пишет Ядин. Одному из подростков наняли юриста. Он заявляет, что с его стороны была самооборона, но от нас прямой угрозы не было, а они применили газовый пистолет, рассказала портал Ядин потерпевшая. Конфликт произошел ночью 22 июля на улице Серафима Дерябиной, 30. Преподаватель истории из гимназии номер 9 Екатеринбурга Александр Недорезов вышел во второй тур финала конкурса «Учитель года России». Он вошел в число 20 лауреатов. Конкурсные испытания прошли в Белгородской области. В первом туре участвовали 89 учителей из всех регионов России. Они прошли испытания урока и педагогическое интервью. Второй очный тур состоится 27 сентября в Московской области. Церемония награждения победителей пройдет 1 октября в Кремлевском дворце, пишет «Новый день». В Екатеринбурге появился мурал с изображением Фиделя Кастро площадью 435 квадратных метров. Он нанесен на фасад университетского колледжа Уральского педагогического госуниверситета и посвящен визиту команданта в Свердловск в 1963 году, сообщает Департамент информполитики. Создатели мурала – молодые художники Владислав Тахтаулов, Николай Бердиченко и Дмитрий Яблонский. 13 мая 1963-го Фидель в рамках большого турне по СССР побывал в Свердловске, посетил Уралмашзавод, а также выступил на митинге на площади первой пятилетки, где говорил 3 часа непрерывно. Послушать лидера Кубы тогда собрались около 100 тысяч человек, отмечает «Новый день». Официальный доллар 84,51, евро 97,50.
4: Информация на правах рекламы.
5: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
6: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
5: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbdfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Облака белогривые лошадки, что ж вы мчите без оглядки?
8: Спонсор прогноза погоды ООО «Автобан Черри». Официальный дилер «Теннет», Щербакова, 144.
9: В субботу на этой неделе будет не так тепло, как хотелось бы. Температура воздуха в течение дня от 8 до 16 градусов выше 0. Зато обещают много солнца, так что ощущаться, говорят, будет как плюс 20. Угу. Весь день ожидается ясная погода, никаких осадков, и ветер подует слабый. С запада его скорость 1-2 метра в секунду.
10: Ощущается как плюс 20. Ощущается, как грязная ложь.
11: Пилот FM.
12: Реклама.
2: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
11: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
2: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
11: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
2: Быстро доехали на Березовский тракт. Муж большому выбору рад.
11: Официальный дилер популярных автомобилей Автобан на Березовском тракте 11А. Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте в Автобан Березовский. Приезжайте.
12: Акция до конца сентября.
13: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
14: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
15: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн, электрическое сердце, премиальный уровень комфорта. Зикр – это будущее в одно касание.
14: Так прикоснитесь к вашему зикру.
15: Автобан Зикр. Екатеринбург. Металлургов 67.
13: Новая музыка в секретной фонотеке

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте!
1: Каждый день в 20.00 фитнес-час на радио «Пилот».

Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу

0: Кольцевая 4.
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе правил проведения сроков мести против получения призов на acfismastok.ru.
2: Старт продаж новой очереди квартала Нагорный от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас квартиру в Нагорном можно купить в рассрочку без процентов на 2 года. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться.
1: ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
4: Границы Европы и Азии.
5: Лучший майонез. Уральский рок.
6: Три десятки. Такси нашего города.
7: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
8: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
9: Чё,

0: Самолетная 47-201-5533.
1: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
2: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
1: Спасибо Керамиру.
3: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Акция действует до 20 сентября этого года.
5: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
6: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
7: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
8: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
9: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
10: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
9: Поехали. Скажи адрес.
10: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
9: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
11: Артём, давай купим машину.
12: Какую машину? Стиральную?
11: Нет, импортную.
12: Китайскую, что ли?
11: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
12: Да где ты ее сейчас найдешь?
11: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
3: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан импорт. Металлургов 67.
13: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
14: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
3: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших! «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. «Lucky Motors». Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
15: «Lucky Motors».

0: рекламу.
1: Миша, возьми еще эти коробки.
2: Они уже не входят ко мне в машину.
3: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
4: Мы стекло у шкафа разбили.
1: Ну, Миша!
3: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
5: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
7: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООО «СЗ Ривьера Галактика». Дом сдан.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
2: В дилерском центре «Регинос» на Высоцкого 3.
1: А свою машину я смогу сдать?
2: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
1: А колеса в подарок дадут?
2: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
1: Где купить Хавейл Джолион?
2: В дилерском центре «Хавейл Регинос» на Высоцкого 3.
3: Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
4: Яркая, нежная,
5: соблазнительная,
4: романтичная.
6: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
4: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
7: ИП «Малинина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
8: Никогда еще «Джетур Дашинг» не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
9: Только в этом сентябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия G-Tour Dashing от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки G-Tour Dashing. Селькоровская, 22. Lucky Motors,
10: G-Tour. Я кажется, цена указана с учетом прямой скидки и выгоды по программе трейдинг до конца сентября этого года.
11: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автосгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
12: Реклама «Дом культурный». ОАЗ SKM Библиотечная. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
14: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
15: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Продолжите фразу. Три десятки – это...
3: Такси. Я на работу езжу.
4: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
5: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
2: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении. ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
7: Анна, плитка.
8: Анна, сухие смеси.
9: Анна, вы просто песня.
6: Анна, как и Любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
10: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-55-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
11: Я куплю, плюс, Тенет, плюс, Тенет, плюс, Тенет. Это новый Тенет плюс.
12: Встречайте новинку в России. Новый бренд Тенет плюс уже в автоцентре «Восток». Премиальные городские кроссоверы с выгодой до 200 тысяч рублей и зимними шинами в комплекте. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4-380-8686.
11: Это новый Тенет плюс.
13: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
14: 19:00.
15: Каждую пятницу на Радио Пилот. Новинки мировой электронно-музыкальной сцены, живые миксы и интервью с приглашенными артистами. Специальный микс. Пожалуй, лучшее музыкальное оформление вечера пятницы на 104.10 FM.
16: Привет, здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели, слушательницы. Как хорошо, что мы снова вместе. В эфире «Радио Пилот» начинается новый специальный микс. Стереоэффектное радиошоу сделает ваш вечер пятницы ритмичным и мелодичным. Я Дмитрий Раевский. Впереди у нас 2 часа очень хорошей музыки и полезных бесед о животрепещущем. Да-да. Поздравляю вас с наступлением вечера пятницы. Такой погожий сентябрьский. В центре города прямо гуляние сегодня, да. Привет гуляющим, отдыхающим. Отдельное приветствие покинувшим город, чтобы насладиться началом золотой осени на природе. Супер тема на 104.10 FM. Пожалуй, идеальное музыкальное оформление любых процессов этим пятничным вечером. В течение первого часа представляю вашему вниманию новую компиляцию в стиле Organic House. Это горячие и актуальные треки. Лидеры чартов направления, что называется. Да. Во второй части шоу ожидаю здесь гостя, вернее, гостью. Живьем сегодня для нас поиграет сама Елена, прекрасная Лена Электро. Любезно согласилась поиграть сегодня в прямом эфире «Радио Пилот» в специальном миксе. Мы начинаем. Да-да. Да, забыл передать вам привет от смелого спонсора нашей радиопередачи. Это ООО «ДРЛ Групп», транспортная компания «Три десятки». Любые транспортные вопросы решаются по знакомому номеру 310-10-10. Открывающий трек погружает нас в какую-то джунглевую церемонию. Во всяком случае, так он называется. Исполнитель Amber Stomp. Тема называется 330 на 14. Volen Sentir Deep Jungle Ceremony. Специальный микс «Радио Пилот». Хорошего вечера, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, под хорошую музыку в нашем эфире.

привет тем, кто включился только что. Спасибо тем, кто с нами всегда. Это специальный микс на радио «Пилот». Пульс лучшего на свете города в пятницу вечером. Да-да. Мы хорошо начали. Только что звучавший трек — это был Хуан Домич, тема «Fly Away». И продолжаем вместе с «Tokyo Go». Тема называется «Mangetta». Или «Манжета». Подробный трек-лист этого микса, как и сам микс, как и все миксы, которые я, ваш диск-джокей Дмитрий Раевский, записываю, произвожу, есть в моем телеграм-канале «Диджей Дмитрий Раевский». Подписывайтесь, жду. И желаю вам приятного времяпрепровождения под супертемы на 104.10 FM.

Как самочувствие космонавтов? Все ли хорошо у вас там, по ту сторону эфира? Слушатели и слушательницы. У нас тут все в порядке. Не сомневайтесь. Да. Уже здесь, в студии, специально приглашенная супергероиня Лена Электро готовится к своему выступлению в течение следующего часа в специальном...

течение этого часа прозвучала и еще звучит вот моя новая компиляция в стиле Organic House, горячие и актуальные треки. Лидеры чартов направления и интересные находки. Мы завершаем вместе с Валиан Сентир «You Will Never Know» Майк Криего ремикс. И в завершении, совсем на финише, будет очень красивый трек, пожалуй, мой любимый трек сегодня. Passenger 10, тем называется Айгора. Еще раз напомню вам, что этот микс с подробным трек-листом сразу по завершении сегодняшнего эфира будет доступен в моем телеграм-канале DJ Дмитрий Раевский. Подписывайтесь, жду. И желаю вам приятного времяпрепровождения под супертемой в нашем эфире. Специальный микс. Радио Пилот.

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама. НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: 19:00.
4: Каждую пятницу на радио «Пилот». Новинки мировой электронно-музыкальной сцены, живые миксы и интервью с приглашенными артистами. Специальный микс, пожалуй, лучшее музыкальное оформление вечера пятницы на 104.10.

0: Снова здравствуйте. Привет, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Как хорошо, что мы вместе. Добро пожаловать во вторую часть специального микса на Радио Пилот. Стереоэффектное радиошоу продолжает делать ваш вечер пятницы ритмичным и мелодичным. Привет от смелого спонсора нашей радиопередачи ООО «ДРЛ Групп», транспортная компания «Три десятки». Любые транспортные вопросы легко и непринужденно решаются по знакомому номеру 310-1010. «Три десятки», спасибо за поддержку шоу. Нам повезло, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. В течение этого часа будет очень хорошо, я предвкушаю, потому как здесь, в этой студии, сегодня оказалась очень хорошая диджей. С нами Елена прекрасная, Елена Электро. Лена, привет!
1: Добрый вечер! Екатеринбург, привет!
0: Как хорошо, что мы снова вместе здесь, в этой студии. Лену, те, кто в теме, знают давно. Лена, сама ты могла когда-нибудь подумать о том, что тебя будут называть заслуженный диск-жокей?
1: Даже во снах мне это не снилось, но если мне не изменяет память, в 2008 году в первый раз я была в гостях в вашей студии.
0: Да.
1: Тут был совсем другой интерьер.
0: Да.

0: Именно в этом, да, стиле?
1: Ну, и в том числе. Здесь будет микс из разных жанров брейкса. И немножко электро, брейкс, брейкбит. Но настроение останется неизменным.
0: Через несколько минут мы включим веб-камеру на pilotfm.ru. Вы сможете любоваться Еленой в процессе микса.
1: Поехали.
0: Полетели. Ну и еще небольшая информация к размышлению, может быть, руководство к действию для тех из вас, кого вдохновляет звучание сегодняшнего специального микса. Завтра у Лены Электры день рождения.
1: Вау!
0: Раньше времени не поздравляют, но вот это такая информация есть. И завтра будет хорошая вечеринка от UDSS, Ural DJ Sound System, в честь дня рождения Лены. Ура!
1: Продолжаем.
0: К нам едет, представь, пожалуйста, гостя. Михаил.
1: Миша Кобзарь, наш любимый старый товарищ.

0: Домашняя вечеринка, но с новой, свежей и с бриллиантами нашей коллекции музыкой, подготовлена специально для вас.
1: Это прекрасно. Ну, давай играй уже теперь.
0: Поехали.
1: С настоящего момента до 11 вечера в специальном миксе на Радио Пилот живьем Лена Электро.

0: Thank you for joining us.
1: Pilot.
2: Pilot.
1: Pilot.
3: Pilot.
4: В специальном миксе на радио «Пилот» вживую играет диджей Лена Электро.
5: Добрый вечер, Екатеринбург.
4: А если мы будем называть тебя Электро, Лена, ты будешь рада?
5: О, это мое любимое вообще. Интерпретации у друзей множество различных, потому что слово «электро», оно подходит, в принципе, ко всему и всегда успешно.
4: Лена Электро играет завтра на собственном дне рождения. Вы, пожалуйста, имейте в виду, приходите. Компанию ей составим, как это нас тут обзывали, два деда. Я Дмитрий Раевский на разогреве. Андрей Бугамер на разгоне толпы. И хедлайнер мероприятия Михаил Кобзарь.
5: Миша Кобзарь, да, он уже приехал.

0: Спасибо. Лена, хотелось спросить тебя про музыку, которая звучит сегодня в твоем исполнении. Может, несколько музыкальных паролей накидаешь нам?
1: Я всегда боюсь ошибиться дикцией в названии лейблов и треков. Если кому-то интересно, вы можете написать имя Резкого и написать, в какую минуту

спасибо. Мы ведем прямую трансляцию на pilotfm.ru. Видеокамера направлена на Лену. Электро-Лену. Лена Электро на 104.10 FM. Live.

0: Да, это специальный микс, а в нем живьем прямо сейчас для нас играет, согласитесь, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, очень хорошую музыку. Диджей Лена Электро. Электро Лена.
1: Электро Лена. Приветствую всех слушателей. Мне особенную благодарность хочется всем сказать за то, что вы сейчас с нами. Мне очень приятно, что я могу вам подарить сегодняшнее пятничное настроение с помощью таких классных треков, которые я специально подбирала. Я уверена, что...

0: прямая трансляция на pilotfm.ru. Отдельный привет хочется передать Андрею Бугамиру. Завтра встретимся. Поздравим Лену с днем рождения своими веселыми сетами.
1: И также большой привет Женьке Гонзо.

0: Привет.
1: Женя Гонза, он же Евгений Балюлин. Участник Юрл DJ Sound System. Уже много лет живет за границей.

0: сработки несколько очень интересных вечеринок, и я надеюсь, рано или поздно Женя нас порадует своим суперсетом, потому что мы все по нему очень скучаем.
1: Ты говоришь о вечеринках под флагом UDSS, UL DJ Sound System?
0: Да, у нас в разработке несколько мероприятий. Но подробности, наверное, чуть позже. Главное, ближайшее событие, конечно же, мой день рождения. Чего тут скрывать? Но вообще, главное событие года для нас, как обычно, по традиции, остается день рождения Андрея Бугамера. В следующем, 2027 году, это будет особенное что-то. Мы возьмем немножко другой формат. Вот. А до этого времени проведем несколько камерных домашних вечеринок с лучшей музыкой в этом городе. Не побоюсь этого слова.
1: Спасибо, Лена. У нас еще 12 минут эфирного времени.
0: 12 минут очень классной музыки.
1: Лена Электро. Специальный микс.

0: специальный микс на радио Билд.
1: Каждую пятницу с 9 вечера он бывает трехчасовым, бывает двухчасовым, как сегодня. Ну, каждую неделю с вами специальный микс, стереоэффектное радиошоу. Делаем вечер пятницы ритмичным и мелодичным, всегда особенным. Сегодня-то уж точно.
2: Сегодня этого... стерео-электро-электро.
1: Да. Электро-Лена играла сегодня для нас в течение этого часа.

0: припомогайте.
1: Лена, большое тебе спасибо за то, что ты согласилась сегодня поучаствовать в шоу. До новых встреч в эфире. И хорошо тебе отметить завтрашний день рождения.
0: Ура!
1: Завтра поздравлю лично тебя тоже, да. Друзья, товарищи слушатели и слушательницы, вам спасибо за ваше драгоценное внимание. Эфир радио «Пилот» далее продолжит шоу Армина Ван Бюрена «State of Trance». И услышимся через неделю на 104.10 FM. Пока.

0: Петербурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
3: Границы Европы и Азии.
4: Лучший майонез. Уральский рок.
3: Три десятки. Такси нашего города.
2: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении. ООО «Дрэл Групп». УКРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
6: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
7: Hello, everybody.
8: Коничива.
9: Салават сва.
10: Бонжур.
11: Привет,
12: салют.
13: Привет.
12: Радио.
5: 104 FM.
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
14: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: реклама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
4: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Вечерний драйв на радио пилот.

0: Influentunes, check AstateOfTrance.com or join Discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: В Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
2: Бонжорно.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коннечива.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет,
9: хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио.
13: Вечерний драйв на Радио Пилот.
0: The world's hottest artists. The most exciting talent. This is an exclusive guest mix on A State of Trance.
14: Put your hands in the air, come on!

0: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
3: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Вечерний драйв на радио пилот.

0: Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 22 минуты. Доброй ночи. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
5: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
6: No, thank you, is what I should have said. I should be in bed, but temptations of trouble on my tongue. Trouble's yet to come.
7: One sip,
6: bad for me.
7: One hit,
6: bad for me.
7: One kiss,
6: bad for me. But I give in so easily, and no, thank you.

0: Вас приветствует информационная система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 40 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Саламатсива.
5: Бонжор.
6: Привет,
7: салют. Привет.
0: Радио. 104.5 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 21 минута. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай 30-ки.
5: Такси 30-ки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 42 минуты. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Вас приветствует информационная система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 22 минуты. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер Ту-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 21 минута. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 39 минут. Доброй ночи.

0: s'échanger des bisous, des coquillages. J'aimerais tellement revivre ça rien qu'une fois.
1: В Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
2: Бонжорно.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коничива.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет,
9: салют. Привет.
1: Радио. 104,4 FM.